0: Гайра Доброфлот, 159.90. Тушен.
1: Новым днем, вторник на календаре, 16 июня. 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Ну а мы всегда готовы принять ваши сообщения через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram, если вы отправите их на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Начнем сегодня с подхалимства. Помните замечательный фильм «Служебный роман»? Там Калугина в исполнении Алисы Брунны Френдлих говорит: «Вы мне льстите, Верочка». На что Верочка голосом Леи Хиджаковой отвечает: «Вам все льстят». В принципе, для начальства ситуация понятная. Если вы начальник, вы точно сталкивались с так называемым обычным подхалимством. Но вы знаете, как сообщают нам не кто-нибудь, а математики из Мичиганского университета, которые решили исследовать явление подхалимажа с рациональной точки зрения, выясняется, что помимо обычного подхалимства, тут все более-менее понятно. Это такое стремление личные выгоды получить, исходя из благорасположенности начальства. Для того, чтобы начальство было в хорошем настроении, нужно начальство не расстраивать, говорить, что вот какой вы, Иван Иванович, выдающийся, а может быть даже и гениальный. Да, но есть другие подхалимы, куда более опасные. Это так называемые подхалимы расчетливые. Для того, чтобы вывести их на чистую воду и даже понять их интенции, пришлось, да, создать действительно математическую модель. И вот что модель показывает. Для возникновения явления рационального подхалимства необходимы два условия. Да, но одновременно и как минимум. Первое. Большинство исходов той или иной ситуации должны быть успешными. То есть некая положительная медиана должна быть. Но при этом в долгосрочном периоде для общества или компании результат становится отрицательным из-за редких, но крайне тяжелых провалов. То есть рациональные подхалимы льстят не просто так, а по поводу, стремясь, может быть, даже подсознательно привести некую систему к неизбежному краху. В принципе, тут, естественно, авторы исследования замахиваются на глобальные вещи, рассказывают о том, как иной раз правители начинали войны или очень большие управленцы принимали стратегические решения, связанные со скрытыми дефектами, допустим. Нет, давайте все равно производить этот автомобиль, а то, что он потом убьет 10 тысяч человек и компания получит иски на многие миллиарды, это как-нибудь вот потом будем проживать. Но, вы знаете, мне кажется, явление рационального подхалимажа – это то, что каждый из нас может воскресить в памяти. Если вы появились на свет уже некоторое время назад, то наверняка припоминаете ситуацию, когда в, может быть, даже не самую хорошую погоду вы балансируете на картонке, а где-то из-за спины доносят: «Да вам идет, очень, очень хорошо, берите». Так что, дорогие друзья, даже, может быть, не будучи великим начальником, можно встретиться с вредными советами. Надеюсь, что у вас есть достаточно чуткости, и вы правильно подбираете собственное окружение. Давайте дружно встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений, которые мы принимаем через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Напишите, пожалуйста, если вы занимаетесь спортом или занимались, как произошел этот выбор. Я понимаю, кого-то в детстве просто отводят в секцию, кого-то спрашивают в детстве, а в какую секцию ты бы хотел, и потом ведут совершенно другую. Естественно, жизнь устроена не всегда так, чтобы нам в ней было легко. Но вот, вы знаете, психологи утверждают, что любой человек может найти подходящий для себя вид спорта. Самое главное – учитывать особенности характера. Иными словами, если вы обладаете взрывным темпераментом, возможно, шахматы не для вас. Но сами рекомендации, которые звучат в статье, например, в «Известиях», как-то вызывают определенные сомнения. Ну, например, говорят, что нужно понимать, какого результата хочешь добиться. Если бы мы это понимали с самого начала, может быть, вся жизнь пошла бы иначе. Ну, мол, люди, которые хотят сбросить лишний вес, должны бегать или плавать. А те, кто стремится развить гибкость, должны обратить внимание на пилатес. При какой ситуации обычный человек, обычный горожанин, допустим, или горожанка, может обнаружить в себе недостаток гибкости? Ну вот разве что ты царедворец, да, и там про гибкость в спине пресловутую идет речь. Ну, в общем, мы редко это осознаем. Нам потом говорят, что ой, все что-то застоялось, надо поразминаться, наверное. Но сама по себе рекомендация прислушаться, это, конечно, очень полезно. Самое главное – понять, и тут уже подключаются иные коллеги этих психологов, что спорт вот этот должен все-таки быть не каторгой, а приносить радость. А если радости вы не ощущаете, возможно, это не спорт виноват в целом. Просто спорт не тот. Надо взять и попробовать что-нибудь еще. Не зашло бегать? Ну, поиграйте в сквош. Тоже бег, но есть такое ощущение, какая-то цель наличествует. Что же касается спорта в целом. Обсуждали мы некоторое время назад новость, касающуюся такого странного явления, как аллергия на спорт. Ну и, разумеется, это требовало комментария эксперта. И в качестве эксперта выступил научный сотрудник Московского физико-технического института, автор телеграм-канала «Рогатый заяц» Тимур Чернов. Он действительно разбирается в генетике, естественно. И как раз поведал нам все-таки, что же скрывается за словосочетанием «аллергия на спорт» и можно ли бороться с этим явлением.
2: В самой новости, в статье, на которую насылается, говорится про определенные генетические варианты, при которых повышенная физическая активность приводит к воспалению всего человека. Представляете?
3: Да что такое? Ну когда же от пива такое будет, хоть у кого-то?
2: Вот, но вероятность того, что конкретно у вас такая штуковина, она крайне низка. Традиционно ученые нашли 1,5 человека с подобным заболеванием и быстренько написали статью. А вот, связано это с тем, что при повышенной нагрузке ткань вот жировая, которая не хочет умирать, адипоциты, они выделяют большое количество гистамина, то есть то, что выбрасывается в ткани, в кровоток при аллергической реакции. И действительно, это можно описать не иначе, как аллергия на физические... физическую активность. Но подобных вариантов не одна штука известна людям. Есть достаточно распространенная, кстати, вещь – синдром Жильбера, когда при повышенных нагрузках начинает отказывать печень. Впервые это было давным-давно, еще в 19 веке обнаружено во Франции, когда там вводили поголовную воинскую повинность. Mm-hmm. Часть новобранцев после кросса начали желтеть. Mm-hmm. И местный военный врач, фамилия Жильбер, не поверите, описал этот феномен. Здесь же не обязательно ходить в зал и тягать железки.
3: Речь идет
2: про гиподинамию, которая действительно является бичом современности.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире, и начнем мы с бобров. На бобров часто жалуются, даже власти Москвы, уж казалось бы, многие думают, что вот в Москве столько денег, что можно лишь решить любую проблему, знаете, не любую, потому что бобры, например, действительно своими плотинами, создаваемыми, точнее, ими вот этими потоками воды, угрожали даже неким капитальным постройкам. Вот я слышал, что на северо-западе столицы нечто подобное происходило, ну и время от времени просачиваются вот эти новости, что бобры что-то такое построили, с бобрами ничего сделать нельзя, человечество терпит бедствие. Но вот, знаете, абсолютно обратная ситуация сложилась в лондонском метро. Там с 1970-х годов были проблемы с водой, которая просачивалась в тоннеле вблизи станции Paradise Fields, если знаете, где это. Это примерно на севере, в общем, британской столицы. Думали-думали инженеры, да, кипел мозг, выпивались тонны кофе, и ничего не помогало. Кто придумал выпустить на проблемные участки бобров, не сообщается. Но, видимо, этот человек что-то знал. Действительно, в октябре 2023 года на участок метро выпустили 5 бобров. Интересно, конечно. Решили, что бобров, видимо, не жалко, или еще по какой-то причине. Подумали, ну, раздавят так раздавят, а глядишь, будет польза. В общем, что смогли сделать эти животные? Они смогли построить разветвленную сеть из как минимум 5 плотин и фактически превратили их в естественную губку, которая начала эффективно удерживать влагу. Вопросы возникают сами собой. Из чего бобры внутри метро могли построить плотины? Они принесли с собой стройматериалы, их снабдили, открыли подземный склад вот этих вот бобростроительных материалов. В общем, совершенно непонятно, но, говорят, проблема действительно решена. Надолго ли? Вот это вопрос, конечно, интересный. В японском городе Йокаити сэкономили почти 2000 в доллара американском эквиваленте, заменив газонокосильщиков 9 козами. Вот так вот, дорогие друзья. Что произошло? Действительно, говорят, ну что же мы тут тарахтим газонокосилками? Есть же ведь животные, которые могут сами все выщипать. Как коз убедили щипать на строго определенную длину, нам тоже не сообщили. Но, знаете, говорят, что экономия была достигнута не только за счет заработной платы, но еще и за счет того, что траву скошенную не нужно вывозить. Хочется, конечно, вспомнить о том, что козы тоже, в общем, не все в себе абсорбируют. Есть некоторые продукты, которые выделяются с другой стороны козы. Что делают с этими продуктами, совершенно тоже нам не открывают эту тайну. Но хочется верить, что всем в итоге все нравится, кроме, конечно же, газонокосилок, на косильщиков, которым пришлось искать новую работу. Вот, знаете, много разговоров о том, как же нас заменит искусственный интеллект, что мы все останемся без работы. Вы знаете, может быть, лучше бы нас искусственный интеллект подсидел, чем какие-нибудь парнокопытные. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Ну, а мы тем временем погружаемся в прошлое вместе с археологами. Да, оказывается, украшения парные для друзей существовали даже в Средневековье. И российские археологи нашли подобный артефакт, предположительно 11-12 веков, который действительно напоминает вот эти современные кулоны. Чаще там английское выражение «friends forever», ну, мы понимаем. Вот друзья навсегда. Действительно, парное изображение двух людей, очевидно, но какого пола не очень понятно. А происходило это все, имею в виду раскопки, в Прикамье, на берегу Камы в Пермском крае. Тонкий серебряный предмет с гравировкой, размер примерно 30 на 30 миллиметров, и два улыбающихся человечка там изображены. Либо товарищи, либо родственники, но вот так вот приобняв друг друга, даже вот такое ощущение, что как будто пританцовывают. В целом, находка, ну, помимо того, что она, в принципе, любопытная, наталкивает на определенные мысли о том, что, во-первых, действительно нет ничего нового. Во-вторых, маркетологи просто черпают вдохновение где-то в прошлом той или иной степени отдаленности и скармливают нам под... вновь и вновь одни и те же идеи. О том, как устроен диджитал-маркетинг и сколько в нем надувательства, или наоборот, вы сегодня узнаете благодаря программе «Как знать». В эфире «Маяка» это все будет происходить после 14.00. Темы разнообразные, но вот диджитал-маркетинг нам тоже обещали подсветить. Ну, а мы сейчас в архив программы «Как знать» погрузимся и вспомним среду, ну, то есть почти неделю назад, что происходило. А происходило следующее. Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Дарья Харина рассказывала о простуде, о том, какие вирусы ее вызывают и почему сам по себе холод причиной простуды быть не может.
2: Появились научные работы, но они говорят на самом деле о том, что после операции, например, тонзиллэктомии, когда удаляют миндалины, полезно есть мороженое для того, чтобы сузить сосуды. Но если вы простужены и болеете, холодное пища, вода или мороженое может усилить заболевание.
3: А как она усилит заболевание? С чего так вдруг она усиливать-то будет?
2: У нас есть местный иммунитет, лизоцим, который находится в слюне, и интерфероны, которые через кровь попадают в слизистые. И если мы едим или пьем что-то холодное, происходит локальный спазм, и эти вещества, они не попадают туда, куда нужно попасть. А второй фактор – у нас слизистые оболочки, в том числе в полости носа, покрыты ресничками. Они работают и выгоняют пыль, слизь, какие-то бактерии для того, чтобы очистить нашу слизистую. Но если мы переохладились, то они перестают работать. И таким образом наши локальные иммунные защитные факторы будут ослабевать при переохлаждении. И второй фактор тоже очень часто. Кто-то говорит, что если я съел мороженое, и ничего у меня не происходит, а другой сказал, я чуть-чуть холодной воды выпил, и тут же у меня ангина. Это происходит от того, что практически у каждого второго мы видим хронический тонзиллит. Это хроническое воспаление в миндалинах, там живут бактерии, и как раз при локальном переохлаждении могут возникать заболевания.

0: пока вы спали.
1: Наверняка многие бывали в такой ситуации, вернее, обнаруживали себя в ситуации, когда спор давно завершился, и вот идешь после этого спора, думаешь, да я бы сейчас вот так бы, а еще вот так, и вот так. И, в общем, ничего в этом нет, наверное, плохого, хотя психологи могут придерживаться и иного мнения, но сейчас, знаете, это все вышло на новый виток, потому что уже после этого спора люди не сами с собой ведут эти беседы, не аутотренингом занимаются, а бегут советоваться к чату GPT. А что бы вот еще вот такого бы сказать? А иногда все это происходит еще и прямо в процессе. Ну, знаете, на самой заре вот этих голосовых, ну, даже не голосовых, якобы интеллектуальных помощников, в сериале «Южный парк» была такая серия, где дети начали общаться исключительно при помощи чат-GPT, просто вот так задавая вопрос, а что же мне написать там вот девочке, а девочке, а что же мне написать мальчику? Ну, и привело это все к не очень хорошей ситуации. Развивать нужно речевые навыки, конечно же, и в этом нам помогает без устали Татьяна Юрьевна Гартман. Очередной урок прямо сейчас.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных особого типа. У нас на кону слова с неподвижным ударением на основе. Однако в некоторых примерах ведущий и гости маяка их двигают. Это нехорошо. Давайте все передвинем обратно, вернем на свое законное место и сделаем это вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
4: Само ощущение у наших рецепторов, оно не готово, будучи развращенным, ну, соответственно, приправами, соусами, как говорится, да, вот этими жареным всем, да?
3: Соусами. Кажется, Сергей так сказал специально, чтобы выделить слово. Но я не могу не напомнить, что это неверно. Ударение в слове «соус» всегда должно сохраняться на первом слоге. Поэтому «соусы», «соусов», «соусами». Ну, а далее мы поговорим о путешествиях вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
5: Это автомобиль для дальних выезжей всей семьей, на самом деле.
3: Выезжей – неверно. Ударение на окончание переносить не следовало. Правильный вариант – вояжей. Ударение всегда сохраняем на «я» во втором слоге. Вояжи, вояжей, вояжами. Далее слушаем гостя школьной программы для взрослых Олега Аурова. Вот что он сказал.
6: Ну это да, вот... как символ власти, несомненно. Да, это всякие жезлы. Да, и отсюда же скипетр, на самом деле.
3: Жезлы. Неверно. Правильно, жезлы. Ударение в этом слове ставим всегда на первый слог. Ведь оно тоже неподвижное. Поэтому жезлы, жезлом, жезлами, жезлов. Двигаемся дальше. И у нас на очереди самый популярный пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи по совместительству однофамилицы Екатерины Митрофановой.
7: Да, даже, наверное, можно проследить это по возрастам поколений. Наверное, давайте иксов возьмем или бэби-бумеров. Иксы, наверное, самые такие сейчас более-менее живучие.
8: Они все равно идут работать достаточно, ну, скажем, таких ранних, нормальных возрастах. Ну, плюс-минус 18 лет.
3: Сначала про иксы. Дело в том, что когда мы имеем в виду букву иностранного алфавита, то ударение в слове не меняем. Икс тоже существительное с неподвижным ударением на основе. Должны быть иксы, иксами, иксов. Но в нашем примере разговор шел о поколении, а в этом новом значении слово в словарях не зафиксировано. Поэтому норм для него нет, и можно произносить как угодно. Но главный объект нашего внимания – слово «возраст». В нем точно нельзя двигать ударение. Мы слышали варианты возрастам, возрастах, но они неверные, должны быть возрастом, возрастах, возрастов и в именительном падеже возрасты. Очень приятно, что чуть позже гостья вспомнила об этом.
8: Поэтому, конечно, вот в эти такие ранимые юные возрасты, там, а-ля 20 лет, есть ощущение того, что все вокруг успешно.
3: Браво! Возрасты – это литературная норма. И это, конечно, пятерка. На этом выпуск пора завершать. Я ненадолго прощаюсь с вами. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Цифровую коллекцию книг, утраченных при пожаре 1812 года, решили создать сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Сразу возникает вопрос, а как же можно вообще что-то утраченное коллекционировать, да еще и в цифровом виде, да если вдобавок утрачено, это было все более 200 лет назад. Речь идет о собрании библиотеки Московского общества испытателей природы. И вы знаете, что выяснилось? Действительно, кое-что можно восстановить благодаря, может быть, даже не очень добросовестным читателям. Просто в то время, когда библиотека горела из-за нашествия наполеоновских орд, вот этих, часть книг осталась просто на руках у читателей. Кто-то, может, что-то не успел вернуть, а кто-то, может быть, и прикарманил. Выяснилось, что теперь можно все это отыскать, оцифровать и действительно, если уж не 100% собрания этого книжного получить в распоряжении исследователей, то значительную его часть. Вот так вот современные носители современными носителями, но старый добрый человеческий фактор никто не отменял. О носителях и о будущем книги в цифровую эпоху состоялся очень интересный разговор в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь». Владислав Тимкин тогда по личным обстоятельствам участия не смог принять в этом действии, но и у Артема Новиченкова неплохо получилось, а главным докладчиком по теме был генеральный директор аудиоиздательства «Вимбо» Михаил Литваков.
2: Люди, и не только дети, люди слушали, и взрослые слушали какие-то радиоспектакли с нашими великими актерами. Вот, ну, это было на радио. А со временем, когда пропали виниловые пластинки, потом кассеты, диски, в общем-то, почти не было озвучиваемых книг, и где-то в начале 2000-х начали записывать именно аудиокниги. Ну, представь себе, там «Война и мир», если не ошибаюсь, больше 70 часов. На каких это можно материальных носителей записать? Ну, там MP3, там, по-моему, 16, что ли, было часов, но это при приличном сжатии. Но это такие наборы, что не соберешь. А вот, поэтому, когда это стало в цифре, именно на уровне скачивания, то есть в интернете, на платформах проекты, гораздо больше стало доступно людям слушать. Ну, не будут же они с собой пачку компакт-дисков носить. Вот. Ну и получается, что стали слушать, стало интересно, стала расти аудитория, да, там понятно, что сейчас аудиокниги — это драйвер рынка книжного, как все говорят.
3: Это правда так?
2: Да, правда. Но понимаете, если серьезно, поменялись паттерны потребления очень сильно. Еще 5 лет назад, даже 3 года назад, по-моему, мы говорили, вот, мы надеемся, будет такая концепция, книга на весь день. Утром человек встал, и за завтраком читает электронную книгу, в дороге, в метро, в машине он слушает аудиокнигу, а вечером в кресле там читает бумажную печатную книгу. И это казалось такой, нарисовалось таким будущее. Сейчас это уже не будущее. Сейчас очень часто там в книжных клубах, где-то на каких-то еще я выступаю, слушаю, там кто-то задает вопрос. Вот знаете, я послушал эту книгу, мне так понравилось, как вот актер прочитал, а вот когда озвучил, а вот когда я читал, подождите, а так вы слушали или читали? Ну, честно говоря, я сначала слушал, потом вышел, забыл наушники с собой, я стал читать по дороге. А потом вечером я это, и получается, что книга потребляется во всех видах.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк».

0: реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.

0: Вспышка Эбола началась на востоке Демократической Республики Конго в начале мая. Ее эпицентром стала провинция Итури. Случаи заболевания и смерти также зафиксированы в соседней Уганде. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладной и дождливой, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шковец. По его словам, тепло вернется только к воскресенью, но за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня.
1: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенного климатической нормы в начале лета, и лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
0: В Москве на этой неделе погода будет по-осеннему прохладной, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Шковец. По его словам, во вторник на термометрах мегаполиса всего плюс 16 градусов, в среду до 15 тепла. А к выходным Москва может получить около 70% месячной нормы осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге прогнозируют кратковременные дожди, плюс 18, плюс 20. В Москве временами дождь, и днем в российской столице плюс 17, плюс 19 градусов.

0: Вы спали.
1: 16 июня на календаре, вторник. Еще раз доброго утра всем. 6 часов 14 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры. Успеем еще поговорить и о новостях, и о том, что появится в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ну и на пару фрагментов программ, которые уже у нас прозвучали, время тоже есть. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений. И вот через Макс Ольга нам пишет, возвращая нас к началу прошлого часа. Вообще человек спортивный, пишет Ольга. Но там, где себя проявила, занялась спортом этим занялась случайно. Как-то пришли и сказали, надо выручить команду, и я выручила. Теперь я лидер своей команды по пулевой стрельбе из винтовки. Вот этот поворот, конечно. Да, и дальше очень ценное замечание. Между прочим, человек я эмоциональный, пишет Ольга, а пулевая стрельба воспитывает выдержку, сдержанность и владение эмоциями. Вот мне тоже, кстати, подсознательно кажется, что иногда нужно флегматикам выпускать своего внутреннего зверя, а людям холеристически подвижным чем-то спокойным позаниматься и вот так прийти к состоянию равновесия. Но, еще раз повторюсь, самое главное, чтобы это все доставляло удовольствие. Если удовольствия нет, скорее всего, и результат тоже вас не обрадует. Кстати говоря, вот новость тут не то чтобы сочетающаяся с этим, но тоже эмоционально похожая. Нас нередко раздражают в групповых чатах разные открытки, картинки, вроде бы не имеющие отношения к делу. Но тут в Москве женщину и ее собаку спасли. Да, вот эта дама посылала в чат общей домовой разнообразные открытки. Все, наверное, глухо раздражались. Мы, да ладно, бог с ней. А тут взяла и перестала присылать. И все забеспокоились. И нашли родственников. И пригласили спасателей. И правда оказалось, что человеку нужна медицинская помощь. Да, собаку чуть не позабыли во всей этой суете. Но с собакой тоже в итоге все хорошо. Так что, дорогие друзья, очевидно, полезные вещи полезны не всегда. А то, что нас раздражает, может неожиданно принести пользу. Давайте как-то внимательно друг к другу относиться. Вот какой вывод, наверное, можно сделать. Ну а пока дружно встретим этот вторник под музыку на «Маяке».

0: пока вы спали.
1: Стоит только задуматься о каких-то очевидных вещах, как можно вообще потерять пространственную ориентацию. Ну или, например, перестать понимать то, что тебе говорят, допустим. Вот любопытное исследование тут попалось на глаза насчет того, как мы понимаем речь, вообще распознаем ее, и как возникают ослышки, когда мы можем что-то одно воспринять, а потом выясняется, что собеседник говорил нечто чуть ли не противоположное, хотя исходное по звучанию. Оказывается, у этого... название, у этого явления тоже есть название. Мандегрин. В 54 году этот термин был придуман. А есть еще одно такое забавное явление под названием эффект Ганонга. Был тоже такой эксперимент в 1980 году аж проведен, когда давали послушать звук, нечто среднее между гык и... Это все для англоязычных было людей. И вот в зависимости от того, что следовало дальше, люди этот звук воспринимали по-разному. Исходя из всего этого, делают ученые вывод, что мозг наш не дожидается реального акустического сигнала от соответствующих нервов и всех этих молоточков наковальных стремечек, которые у нас в ухе запрятаны, а старается предугадать, что же именно нам говорят. И вот как раз из-за этого и возникают очень странные явления. Вот так попытаешься проникнуть в суть хоть чего-нибудь и начинаешь думать, что скоро мы разучимся дышать, если нам во всех подробностях объяснят, как мы это делаем. Но, тем не менее, пытаться понять следует, и у нас будет сегодня хорошая возможность для этого. В 11.00 у физиков и лириков в гостях будет психофизиолог и кандидат химических наук Вера Третьякова. На сей раз не про речь, а про зрение пойдет разговор, а именно о том, как наш мозг распознает лица. Возможно, там тоже нечто предсказательное скрывается. Ну а вчера в шоу «Физики и лирики» преподаватель Высшей школы экономики, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант» Илья Стахеев рассказывал внезапно о теориях заговора, о том, почему люди в них верят.
2: Социальные науки предпочитают говорить про это следующим образом. Это некоторая система коллективных представлений, которая сложилась в эпоху позднего модерна и которая вот является альтернативой для научных, религиозных и мифологических объяснений этого мира. То есть это такая система объяснительная, при помощи которой мы говорим, что происходит в мире, и самое главное, почему это произошло. То есть мифология, она что нам говорит? Это вмешиваются духи, какие-то вот эти вот сверхъестественные существа, но которые живут с нами в одном мире. Религия нам что говорит? Это потому, что есть воля некоторого очень трансцендентного, то есть не живущего в нашем мире, очень сверхсильного существа. И в пределах, ну, скажем, в таких вот очень жестких религиях вообще не бывает твоей человеческой свободы и воли. Все по воле Бога. Наука что говорит? Все причины естественны, все причины объясняемы, все они из нашего мира. Но проблема в том, что, как и в мифологии, очень сложно найти какую-то универсальную причину, какой-то вот этот свой большой взрыв, который объяснит вообще все, универсальную теорию всего. А вот теория заговора говорит, есть универсальная причина, и это, прежде всего, тайный заговор какой-то конкретной тайной группы, тайный план, который они тщательно скрывают. Для чего? Для того, чтобы увеличить собственную власть.
0: Пока вы спали.
1: Илья Стахеев выступал вчера в программе «Физики и лирики». Свежий выпуск этого шоу традиционно после 11 в 13.00. Рубрика «100 минут», которая на этой неделе посвящена воде. Можно будет, в частности, узнать о том, как гидрология помогает понять все, что в воде происходит. Ну и, кстати, неожиданно рифмуется с темой воды персонаж, который сегодня будет в центре внимания в подкасте «Первооткрыватели». Это все в программе Сергея Стилавина и его друзья происходит после 10.00. Сегодня тренер эффективных коммуникаций Александр Романов поговорит о Юрии Кучиеве. Вы, возможно, не слышали эту фамилию, но это человек, который по воде добрался аж до Северного полюса, потому что был капитаном атомного ледокола «Арктика». А родился он, кстати, вообще не в Арктике. И это тоже очень любопытно. Ну, сегодня все узнаете, а пока вчерашний день вспомним. Профессор Московского педагогического госуниверситета, доктор филологических наук Ирина Георгиевна Минералова рассказывала о судьбе и творчестве поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта, он же Бальмонт. Прямо сейчас Ирина Георгиевна появится в эфире, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: раз уж у меня есть в сердце любовь к этому художнику, отчего же до сих пор нет собрания сочинений Бальмонта, если прижизненных изданий, если я не ошибаюсь, 35 сборников стихов и 20 книг прозы. Мы вообще об этом почти не Копенгаген, кроме, может быть, автобиографической повести «Под новым серпом». Остальное вообще как будто нас и не должно волновать. А должно. А переводчик какой классный. Боже мой, как он Эдгара По переводит. Как он других просто перечислить невозможно, не только французов, англичан, когда говорят, вот у него есть цикл «Фейные сказки». Представьте, у него неологизм «Фейные». А ничего, что он знал французский. И «фейные» — это значит почти калька с французского «волшебные сказки». То есть какая классная фигура, какой дерзкий, какой... Боже мой, это всюду исключали. Поступил в университет московский? Ну, обязательно что-нибудь да не так. Познакомился же там с народовольцами и, конечно, начал строчить то, что, наверное, неприятно было бы любой власти.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Мы приходим в этот мир для того, чтобы не просто здесь воспитать некоторое смирение своего духа, но и для того, чтобы через творчество в любом его виде преобразить этот мир.
2: Александр Легчаков, музыкант.
3: Так говорит «Маяк».
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Маяк.
5: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
6: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ружейников. Олег, привет.
7: Привет, Игорь. Здравствуйте всем. Ну, напомним телефон, номер.
6: Конечно. Дорогие друзья, если хотите не только поздороваться, но выразить свое мнение по поводу услышанного или задать вопрос, милости просим. 8-9-6-7-103-5-5-3-3.
7: В особенности, что купить, что предпочесть, потому что мы поговорим о рынке, главным образом. Но я сейчас об авторынке, разумеется. Но я хотел бы начать с горячей новости вчерашнего дня, которая еще наделает, так сказать, немало шума. Да, я имею в виду публикацию в «Коммерсанте» о том, что для предотвращения нехватки топлива в российском рынке правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и солярку класса Евро-5, но с показателями Евро-3. В общем, вот такая хитрая история, так сказать. Ну, поможет, не поможет. Опять же, это выглядит как сенсация. Но, в общем, послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Мы этого просто, так сказать, может быть, кто-то
6: пропустил. Ну да, я, например, это как так прошло незамеченным абсолютно.
7: Да, я, например, этого вот почему-то не знал. Но изначально планировалось, что это все послабление будет действовать до 1 мая вот этого года. Ну, сейчас срок был продлен. Надо, до какого конкретно периода, не сказано в публикации. Я думаю, все будет зависеть от ситуации, естественно, так сказать, на рынке. Она, разумеется, изменчива, и правительство будет за этим естественным образом следить. Значит, что это нам дает? Самый главный показатель, который, собственно, всех затрагивает, владельцев, в особенности новых автомобилей с турбодвигателями, это содержание солярки. То есть для нашего рынка бензин класса Евро-5 может быть содержать серы до 150 миллиграмм на килограмм. А по стандартам Евро-5 должен был содержать не более 10 миллиграмм на килограмм. То есть в 15 раз больше серы. Я думаю, что наш коллега Юра в четверг, так сказать, может поподробнее рассказать, если будут вопросы, так сказать, об этом, чем это чревато. Но совершенно очевидно, что это не полезная история для двигателя. Я же могу сказать просто, что, ну, конечно, надо все-таки требовательнее подходить к тому, на каких АЗС вы заправляетесь топливом. И, кстати говоря, совершенно ничего зазорного нет в том, что вы потребуете сертификацию. На любой заправке она есть, официально действующая, и вам обязаны показать, сколько чего, каких, так сказать, компонентов содержится. Там много всяких параметров, Но нас в данном случае интересует сера, потому что эта штука вредная. Ей славится отечественная, так сказать, солярка.
6: А, слушай, короче, не только солярка, ты знаешь, но и бензин. И да? Меня еще, знаешь, что немножко напрягло, то я не смог найти список этих заводов. Дело все в том, их нету. Этого списка нет.
7: Да, их, в общем, немало, но надо справедливости ради сказать, что в первую очередь в список будут включены те НПЗ, которые обязались, как бы сказать, сделать производство более современным, так сказать, выпускать, наоборот, качественное топливо. Эти деньги, которые дополнительно из-за послабления они заработают, должны вкладываться вот как раз в развитие глубины переработки нефти, в том числе и в первую очередь. Это важная, в принципе, история. В общем, посмотрим. Сейчас что нужно? Просто смотреть, где вы заправляете. Может быть, есть смысл давать предпочтение, особенно если нагруженный турбированный двигатель, вот этим видом топлива так называемого повышенного класса. ЭКТО, Плюс, там еще как-то они называются на разных сетевых заправках по-разному. Ну и кроме всего прочего, есть присадки, которые помогают улучшать качество топлива. Они всем известны, рекламировать я их не собираюсь, но пользоваться ими вот сейчас, в особенности, в тот период, когда с топливом по разным причинам трудности, мне кажется, что не бессмысленно. А все это обретает особый смысл. В общем, следите, если вы дорожите своим автомобилем. Вот что. Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, ко мне, а еще лучше к Юрию Сидоренко. Вот он разбирается в этом досконально. Чего следует опасаться?
6: Ты знаешь, у меня в свое время, у меня был один лайфхак. Я говорю в шутку, конечно. Лайфхак не попасться на плохой бензин. Ну, просто покупать дорогой бензин и все, понимаешь? А сейчас я не уверен, нет, что это сработает.
7: Если бы так все просто.
6: Конечно, да.
7: В том числе. Могут написать. Но, в принципе, конечно, есть в этом какое-то лукавство. То, что Евро 5 по стандартам Евро 3, ну, мы понимаем, да, что это не бывает.
6: Такого не это бывает просто вообще.
7: Да. Оксюморон такой, понимаешь? Да, да. Это того, что быть не должно, и я думаю, что не будет. Ну что, вернемся к рынку, потому что у нас, между прочим, на рынке как бы наступил мертвый сезон, но как бы, в общем, продажи особенно, так сказать, темп не сбавляют. Ну да, продается меньше. Но вот что интересно, я люблю очень цитировать «Автостат», в данном случае ссылаюсь на газету «Известия», которая публикует анализ Сергея Целикова из агентства «Автостат». И он говорит, что с начала этого года продажи европейских автомобильных марок в России выросли в два раза, между прочим. Ну, понятно, что эти два раза...
6: О чем идет речь? Слушай, это эффект, эффект дохлой кошки. Нельзя говорить два раза. Надо говорить про общее количество. В два раза это вообще ни о чем. Конечно.
7: Ты совершенно прав, но тем не менее, все равно это любопытно. Рыночная доля европейцев сейчас, по понятным, совершенно ясным всем причинам, составляет чуть больше 5% от общего количества продаж. То есть в абсолютных цифрах это 26 700 штук. Вот с начала этого года, в январе-мае, за 5 месяцев было продано. Ну а для сравнения, весь российский рынок легковых автомобилей за эти же 5 месяцев превысил 492 тысячи штук. Вот вся разница. Но все равно, слушай, ну, тренд есть тренд, любопытство. Но в числе самых популярных целиков называют BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes и Skoda. Кто бы сомневался, так сказать. Все то, что мы знаем, на чем, так сказать, привыкли ехать. И, конечно, выводы, что российские покупатели устали от засилия китайских марок, он такой, ну, как бы, так сказать, очевидный. Может, устали, кому-то нравится, кому-то нет. Но надо при этом помнить, что больше половины из европейцев, в кавычках, так сказать, которые поступают на российский рынок, да, они производятся в том же Китае. Их, кстати говоря, на дорогах любого города очень легко отличить. Ну, например, в Европе не выпускаются и не продаются, насколько я себе представляю, автомобили, в которых подсвечивается все, включая эмблемы, надпись «Quattro» на кузове, красным цветом таким горят. Это все натурально китайская история.
6: Мне очень нравится, когда, знаешь, на тебя там надвигается Volkswagen Jetta, но когда она проезжает, ты сзади видишь иероглифы.
7: Ну да. Ну, и она ее очень легко отличает, она светится. Вот эти вот шильдики, да, эмблемы, так сказать, надписи, они все светятся красным.
6: Они все светятся красным, да. Да.
7: С моей точки зрения, это безвкусица абсолютная. То есть меня это раздражает, вот честное слово. Ну, потому что это, в конце концов, не елочное украшение, так сказать, да. Но вот это вопрос меры. Вопрос вкуса. Его, кстати говоря, ну, я бы не купил такую машину. С другой стороны, ну, это красиво, светится, дополнительная, так сказать, а заметность на дороге обеспечена. Может быть, в этом и есть смысл. Но факт или не факт, но на самом деле, да, европейцы продолжают продаваться. Японцы, кстати, в меньшей степени. Хотя это достаточно странно. А вместе с тем, тут подоспела другая статистика. От Авито Авто. А что происходит, так сказать, с китайцами на российский рынок? Это
6: ну-ка.
7: Же важный вопрос. А подержанные кроссоверы и внедорожники весной 26-го года, то есть вот нынешнего, заметно снизили цены на ряд моделей по сравнению с прошлым годом. Китайцы дешевеют сильнее остальных марок, ну что совершенно естественно. Полный топ выглядит следующим образом. Cherry Tiggo T11, ну была такая машинка, одна из первых появилась на российском рынке, но вот она потеряла почти 14%. Средняя цена этого автомобиля сейчас на рынке, правда, не указывает Авито, какого возраста эта машина. Она продается достаточно давно. Да уже больше 10 лет определенно, так сказать. Средняя цена составляет 367 тысяч рублей. Ну, вполне себе, неплохо. Но тем не менее, несмотря на то, что выбывают эти машины, все-таки их достаточно много. И естественно, потому что их много было завезено и заводится. А Lada Niva Legend потеряла 4% и стоит в среднем 939 тысячи рублей. С моей точки зрения, это очень много, на самом деле. Потому что, ну, Легенд, машина известная, и цена, с моей точки зрения, достаточно высокая. Hyundai Santa Fe подешевел почти на 3,5%. Mitsubishi Pajero Sport, как ни странно, но цена держится на уровне 1 860 000. Это приличная стоимость, Леша. И столько же, ровно столько стоит Hyundai Tucson. Среди брендов, кстати говоря, подешевевших за год, по сравнению с мартом-маем, вот, дают такую статистику прошлого года, Great Wall 9% потерял, ну и так далее. Среди них есть Skoda, Infiniti, Exit, Changan и другие. В общем, это такой процесс, так сказать, как бы это сказать, неопределяющий, я бы сказал. Ну, конечно, дешеветь будут и дешевеют дальше. Чем больше их выпускается, тем, причем внутри России, тем больше они будут дешеветь. Кстати сказать, компания Great Wall, Havail, если быть точным, достиг отметки в 500 тысяч собранных в России автомобилей. Это за 7 лет. Вот тот самый Havail, который у нас достаточно популярен. Ну и, разумеется, больше всего за эти 7 лет собрали самых доступных кроссоверов. Это Havail Jolion. Я помню, они до этого года, почти до этого года, держались по цене до 2 миллионов. Ну, сейчас эта планка уже, так сказать, переведена. Ну так вот, все-таки 259 тысяч кроссоверов Havail Jolion было уже выпущено. Это большая сумма. То есть большое число.
6: Да, конечно.
7: Большое количество, да. 154 тысячи кроссоверов F-серии. Больше 38 тысяч Дарго, больше 22 тысяч HVL H3 и более 9 тысяч HVL H7. Ну, в общем, завод развивается. Кстати сказать, там ведь и он продолжает расширяться. Ну, не один уже цех штамповки, а два, допустим. Цех сварки, цех сборки. Я бывал на этом заводе, но, правда, там еще вдобавок новый цех появился, цех механической обработки. И они, кстати сказать, собирают ведь еще и двигатели. Правда, из компонентов, которые поступают из Китая. И почему это будет достаточно востребованное производство? Да просто потому, что здесь штампуется много деталей, которые, так сказать, не надо вводить из Китая в случае чего. То есть ремонт машины не представляет огромных сложностей, в отличие от многих других, так сказать, брендов. Но вместе с тем, вот, то, что пишут наши, так сказать, те же самые статисты из автостата, то есть исследователи, средняя цена легкового БУ автомобиля в мае 26 года в России составила 1 430 000 рублей. Это на 1.5% больше, чем в апреле буквально вот этого же года.
6: Это средняя цена нового автомобиля? Что-то мало.
7: Нет, БУ автомобиль.
6: Я испугался. БУ.
7: Средняя цена БУ. Ну, понятно, что там на этом рынке есть и Бентли, так сказать, и HVL Geleon. Ну, в общем, конечно, понятно, что разница, разброс цен большой. Ну вот, кстати, наступил вроде мертвый сезон, да, июнь, традиционное лето и так далее, но честно, в общем, люди как шли, так и идут в салоны по той простой причине, что непонятно, что будет дальше. И мало кто рассчитывает на то, что дальше будет лучше, в смысле ценовой политики. Что-то, вот я посмотрел ту статистику, но это глупо об этом говорить, перечислять, потому что ну что-то дороже, что-то дешевле, скидки есть. Появляются новые машины, появляются машины, которые собираются на, уже теперь, так сказать, в России, но по, скажем так, объективным причинам, по налогам прежде всего, они не становятся дешевле, доступнее для сограждан. Ну, например, вот сейчас Сенат вышел, собственно говоря, Ханчи H9, да? Большой такой, хороший лимузин. У нас под брендом самого Ханчи он продается с 2-литровым двигателем. А теперь в России выпускается с V6. То есть значительно более мощным и, наверное, будет востребован. Но сказать, что он стал слишком доступным, ну нет, конечно. Собственно,
6: этого не будет, стоит... да. То есть, ну, а с какой это... стати, с какой стати он станет более доступным? Предпосылок.
7: Ну, слушай, обычно те, кто производится внутри страны, получают налоговые преференции. Но, как мы знаем, это как уловка 22. То есть,
6: конечно,
7: когда набирают количество баллов, их увеличивают. Поэтому, конечно, тебе придется еще развивать производство компонентов. Кстати сказать, вот эта вещь, вообще-то говоря, очень важная и отрадная. Вот я смотрю на новостную ленту. Все-таки производство компонентов расширяется внутри России. И, например, в Беларуси вот этот самый завод, который выпускает Белджи, да, они начали собирать какие-то мультимедийные системы у себя, там, в Беларуси. Ну, понятно, что из китайских компонентов. Но, тем не менее, выпуск налажен, в том числе вот этих вот мониторов, то есть телевизоров, я их называю, машины. Ну, да. У них в X70+, в X50+, появились вот эти мониторы, которые теперь будут производиться в Беларуси. И более того, поскольку они там будут производиться, выпускаться, и не только мониторы, но и другие некоторые компоненты, Но по логике вещей они должны стать дешевле все-таки. И, кстати говоря, это одна из причин, по которой BLG выходит, вот особенно X50+, сейчас, да, сказать, это более чем конкурентоспособный автомобиль получился на российском рынке. Но понятно, что у нас единое таможенное пространство, так сказать, в Беларуси. Но, тем не менее, это автомобиль, который востребован, и я думаю, что он прочно занял свою нишу. И конкурирует, кстати говоря, с чем, что производится внутри нашей страны, под Тулой. Вполне себе, так сказать, успешно.
6: Как ни странно, причем, да, то есть кто бы мог подумать, что на российском рынке будут конкурировать китайские автомобили белорусского и российского производства. Давай прервемся совсем ненадолго и вернемся через полтора минуты.
3: Маяк. Радио «Маяк».

0: Динамо.
1: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8 951 161 94 33.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159 90. Тушеная говядина армейский запас 179 90. С 10 по 16 июня 2026 года.
3: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
4: Телефон рекламной службы 54 99 28 и 54

0: мамы на время охоты отдают своих малышей в мышки.
1: Их открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, учителя, спортсмены, рабочие заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. Ну а в этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям и делал СССР образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Наш подкаст, кстати, можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Кто ж сегодня-то наш герой?
2: Есть формальный человек, конечно, который может абсолютно точно называться героем нашего сегодняшнего эфира, хотя я думаю, что имя его мало кому известно. Мы будем сегодня говорить о речи капитана Юрия Кучиева, а вот капитаном чего был Юрий Кучиев? Юрий Кучиев был капитаном ледокола «Арктика». И 17 августа 1977 года этот ледокол совершил легендарный проход к Северному полюсу. Это день, когда впервые удалось подойти к Северному полюсу на каком-то плавсредстве. Это событие действительно значительное, событие очень яркое. А что очень важно, событие не очень далекое. 77 год — это буквально за пару лет до моего рождения. И я даже помню, как в своем детстве я приходил к соседке в гости и видел, как у нее подор к стеклом на домашнем рабочем столе, на котором она делала уроки, лежал календарик. А на календарике красный как кирпич, кстати, почему он красный как кирпич, мы об этом тоже поговорим, ледокол плыл во льдах. Это был тот самый ледокол «Арктика».
1: И два важных факта, Александр, и для вас, и для нашей аудитории. Во-первых, ледокол считается военным кораблем. Это военный корабль, да? Атомный ледокол. Угу. А во-вторых, это недвижимость. Представляете, по нашему законодательству, вот вроде он движется, но по документам он недвижимость, понимаете?
2: Да,
1: да, это часть территории Советского Союза. Кстати, так же, как и орбитальные наши станции. Да, вот «Мир» — это была недвижимость Советского Союза.
2: В общем, наш сегодняшний эфир про то, как недвижимость додвигалась до Северного полюса и совершила, по-настоящему поступок первооткрывательский в чистом виде. На этот проект «Первооткрыватели» и о том, что совершалось впервые и в первый раз, мы и говорим. Давайте дадим слово капитану корабля Юрию Кучиеву. Это его выступление, в котором он рассказывает о том, как шла подготовка этого легендарного прохода и с какими сложностями удалось столкнуться. Даем ему слово.
3: Прежде всего, когда решается такой вопрос, как поход, скажем, на Северный полюс, надо знать, с кем идешь в разведку. Поэтому экипаж подбирался исподволь, он выковывался в течение 3 лет. Кто не выдержал, у кого кишка оказалась тонка, ушел, а некоторые сами ушли. Потом подбрался экипаж очень работоспособный, я как командир очень ими доволен. Ребята сработали отлично, и настроение у них, соответственно, тоже.
1: Вот тут, Александр, нужно вам рассказать. Я как-то бывал на одном из наших строящихся атомных ледоколов уже новой серии. Вот новой серии в Петербурге на Балтийском заводе на знаменитых «Болтах», как у нас говорили. Значит, строятся эти замечательные красавцы. И ведь само название «ледокол», оно ведь не совсем правильное. Mm-hmm. С точки зрения обывателя. Потому что ледокол — это как представляется, что вот он идет, раскалывает, носом льдины и разбрасывает куда-то от себя. А на самом-то деле он работает как, груз. Он залезает на льдину плоским достаточно днищем, mm-hmm, и своей массой проламывает их. Понимаете? Да? Mm-hmm. То есть он не колет их, а продавливает. Он ледодав.
2: Ледодав. Давайте подумаем, какими могли бы быть причины, как вообще родилась идея такого прохода. Сразу нужно сказать, что мечта о том, чтобы оказаться на Северном полюсе, на каком-то плавсредстве, очень давно жила в душах человечества. Люди давно хотели добраться до Северного полюса. Сначала на собаках, каким-то способом сами.
1: На дирижаблях.
2: Каким только

0: на самолетах пролетали. Но вот здесь нужно было добраться на плавсредстве.
1: Слушайте, Саша, а вы не сталкивались с информацией? Там толщина льда-то сколько?
0: Сейчас все расскажу. Сейчас все об этом расскажу. Это первое. Второе. К этому моменту атомный ледокольный флот Советского Союза – это целое большое подразделение. И для того, чтобы проверить его возможности, на что он вообще способен, какие у него возможности во льдах, что он может себе позволить, это тоже было очень важно. Ну и третье, конечно, момент соперничества. Соперничество с Соединенными Штатами Америки никто не отменял, оно было в самом разгаре. И нужно сказать, что радиостанция «Голос Америки» сообщила о планах американцев отправить ледокол «Polar Star» в высокие широты.
1: Да ладно, у них были
0: ледоколы.
1: Вот
0: капитан Кучиев предположил, что, возможно, эти высокие широты – это ровно разговор о достижении полюса, и тогда стало понятно, что нужно действовать и нужно решать. Но есть еще одна версия о том, что еще в 1975 году это вспоминал инженер-радиационщик Юрий Смирнов, который работал вместе с Кучиевым. Он вспоминал, как он подкинул Кучиеву идею, предложил добраться в Соединенные Штаты Америки на празднование 200-летия независимости. Ну, вот как раз на ледоколе через Северный полюс. Кучиев при этом был очень отважным человеком, таким осетином он был, но идея ему очень понравилась, он ее оценил, написал в министерство и долго ждал ответа. Ждал, ответа не было. И вдруг ответ приходит. И в ответе на написано: «Ни до какой Америки вы не пойдете, но до полюса идея интересная. Начинайте готовиться».
1: Дорогие товарищи, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
0: Почему такой ледокол? Вот здесь нужно понимать, чтобы добраться до центра, до самого полюса, нужен был совершенно новый принцип ледокола. Во-первых, он должен был иметь возможность продавливать, как вы говорите, и взламывать огромной толщины льдины, потому что там толщина льдин была значительно выше, чем раньше. А самое главное, у него должен быть запас топлива для прохода.
1: Конечно.
0: Очень огромный, потому что сколько он энергии тратит на то, чтобы пройти, и сколько ему еще нужно, чтобы вернуться, и вообще пройти это расстояние, это невероятный расход. В этот момент встал вопрос о том, что такой ледокол есть, он начинает строиться, это вот как раз та самая Арктика. Я говорил вам о том, что на календарике у моей соседки под оргстеклом он был такого красно-кирпичного цвета, я помню это очень хорошо, и был он такого цвета не случайно. Дело в том, что вообще вставал вопрос о том, а какой цвет его покрасить. Дело в том, что сопровождающие его службы безопасности говорили, что нужен другой цвет. Не подойдет ни белый, который сольется, ни серый, который может нужно иметь возможность спасателям его хорошо видеть. И предложили два разных цвета. Первый цвет – это яркий красный, а второй – это такой бирюзовый. Но вот тогда выбрали патриотичный красный, все-таки это совпадало с духом. Этот цвет хорошо пробивался через арктический туман, и его было видно хорошо. Были противники этого прохода, боялись, что Арктика не справится с тяжелыми льдами, и боялись в первую очередь вот чего. Не того, что не справится, а того, что прийти на помощь будет некому. То есть, как бы она и вершина в пищевой цепочке. Выше нее больше никого нет. Дело в том, что Арктика себя в какой-то момент уже показала несовершенным судном. Почему? Потому что в один из выходов началась вибрация, и вибрация была настолько тяжелой, что большие антенны, которые были на ледоколе, они просто обвалились. И вот Старпом вспоминал, падали одна за другой. Одну мы все-таки поймали и прикрутили к мачте тросами, а вторая пробила спасательную шлюпку. Боялись очень, что из-за этой вибрации пострадает реакторный отсек. И тогда все, пиши, пропало.
1: А чего трясло так сильно?
0: Ну, вибрация же нужна для того, чтобы его, как вы говорите, забраться, то есть ему же нужно было работать, ему же нужно было двигаться, но вот сам реакторный отсек был в нормальном месте, никакой вибрации не было. Вы когда-нибудь были в машинном отделении?
1: В рабочем?
0: В рабочем.
1: В рабочем нет.
0: Вот, в рабочем нет, там, знаете, какая вибрация. Сразу было решено, что в этот проход отправятся сразу несколько групп ученых, больше 10 ученых из разных институтов, должны были изучать лед, должны были изучать сам ледокол, взаимодействие ледокола и льда. Ну, в общем, чего только не планировали изучать в этом путешествии. Ну, и забегая вперед, сразу скажем, что когда вышли, стало обнаруживаться огромное количество недостатков этого ледокола для работы в таких местах, в которых еще никто никогда не работал. Приходилось дорабатывать ледокол прямо по ходу. Очень многое переделывалось и доделывалось уже на действующем ледоколе. Наружная обшивка отлетала от шпангоутов. Это вот как мы понимаем, такие вот борта на корпусе. Ее меняли, наваривали дополнительные укрепления, особенно в корме и на баке. У нас по 30-40 сварщиков одновременно работали на ледоколе. Часть груза, который погрузили на Арктику, это был груз, который как раз должен был прийти на помощь в случае аварийной ситуации. Там было огромное количество стройматериалов, бревна, доски, цемент, песок. Был бульдозер для того, чтобы была возможность построить взлетно-посадочную полосу. Продуктов загрузили на судно на 8 месяцев вперед. Представляете, на 8 месяцев вперед. Два вертолета было на борту. Ну и буквально за несколько дней до выхода Арктики выяснилось, что вышли из строя 4 циркуляционных насоса первого контура, чтобы это не значило, но на самом деле понятно, о чем идет речь. Их довольно быстро отремонтировали, а больше того, не отремонтировали, а даже заменили, нашли новые, установили, ну и двинулись. Интересно, вот как по-разному, да, могут какие-то работы проводиться секретно. Вообще, вся подготовка выхода Арктики к полюсу, к Северному полюсу, велась в абсолютной, тотальной секретности. Но это был 77-й год. И как вспоминают потом участники, что один другому сказал, а потом, когда пришли на какую-то точку, там уже все местные знали и только спрашивали, ну, когда на Северный полюс придете? В общем, секретность была, ну, такая, отдаленная. Шутили, когда спрашивали о том, а куда пойдем и вообще куда готовимся, и почему так много еды загружаем. Шутили о том, что собираются на Кубу льды погонять. В общем, такая была шутка. Давайте послушаем еще один отрывок.
2: Какая-то, значит, с одной стороны удовлетворение, с другой стороны какое-то опустошение. А вот когда я древко флага Седова поднес к знамени, то, в общем-то, меня начали давить слезы. Я чуть не заплакал. Хотя я не знаю, когда уже и плакал в последний раз. Но такое чувство было. И я еле сдержался, и хорошо, иначе был позор какой-то. Экипаж в основном молодежь. И работали отлично, я уже об этом говорил. Во всяком случае, с ними работать приятно, и общаться с ними – это большая радость.
0: 9 августа 1977 года Арктика стартует из Мурманска, выходит в сторону Новой Земли и дальше должна идти на Северный полюс. Естественно, сначала все идет нормально, они двигаются туда, дальше в сторону Диксона, в сторону 130-го меридиана. Там расположен подводный хребет Ломоносова. Из-за разницы глубин там лед не такой плотный, поэтому проход позволяет быть более комфортным. Ну, в общем, сначала достигли моря Лаптевых, дальше повернули на север. Старались обходить самые мощные льды, но на борту, по воспоминаниям, постоянно ощущалась вибрация, как будто бы судно находилось на камне-дробильне. Капитан всегда говорил и во всех своих интервью говорил, что плавание во льдах – это вообще, в принципе, риск. Почему? Потому что сломаться могут там любые важные детали. И если вдруг во льдах зажмет, то потом вытащить и прийти на помощь будет очень сложно. Вот его цитата. «С отдельными скоплениями многолетнего льда мы встречались во время плавания на Ленине и на Арктике до этого похода, но ледяные поля толщиной в несколько метров такие нам преодолевать не приходилось». И вот здесь на помощь пришли те самые вертолеты, которые были в составе Арктики. Почему? Потому что они вылетали вперед, осматривали территории, находили, где лед...
1: Потоньше.
0: Потоньше невозможно же это увидеть, но там по каким-то характерным признакам увидеть, где размытие воды какое-то есть.
1: Трещина.
0: Трещина. Определяли маршрут движения, возвращались и потом двигались вперед. То есть все время разведка движения была. По воспоминаниям, были дни, когда вообще проходили буквально несколько десятков метров. А был один день, когда не смогли двинуться ни на один метр. Такой толстый лед был, и просто не могли справиться. Чем ближе подходила Арктика к полюсу, тем меньше пути удавалось пройти за одну вахту. Грохот к моменту вот подхода просто стоял невообразимый. И уж просто голова тряслась. И еще одно воспоминание помощника капитана. До 86 градуса северной широты обстановка была более или менее нормальная. Двухметровый, метровый лед – это было нам по зубам. А вот с 86 градуса пошли поля многолетних канадских паковых льдов по 3-4 метра толщиной. Паковый лед – это лед больше 3 метров, который несколько циклов оттаивания и промерзания проживает. То есть он есть...
1: Ну, как пельмени, которые разморозились
0: совершенно,
1: и обратно туда-сюда.
0: Совершенно верно. Несколько раз атомоход заклинивало. Один раз в клинении сидели 4 часа. Нас даже здорово накренило. Не помогали ни дифферентные, ни креновые системы. Работа винтами тоже не помогала. Что такое дифферентные и креновые системы? В ледоколе есть огромная полость, разделенная на разные отсеки. И наполняя и сливая оттуда воду, можно давать возможность кораблю двигаться справа налево и таким образом тоже продавливать и не давать себе замерзнуть. То есть там работа филигранная. Это не просто способность управлять кораблем, которому нужно двигаться. Это нужно понять, что можно сделать для того, чтобы...
1: То есть он как бы самовыкорчевывался.
0: Самовыкорчевываться, саморасшатывался. Но если уж вы пельмень привели в пример, то здесь можно подумать о машине, которая, если где-то застрянет, мы же ее пытаемся
1: раскачать.
0: Да, и только раскачав, у нас появляется возможность как-то его двинуть. Особой строкой нужно отметить работу винтов. Вот винты, которые стояли на ледоколе, по мнению конструкторов, было не главное. Вот что говорил капитан. Главное – не сломать валы. Винты-то ломались многократно, и водолазы меняли их под водой. Помню, первую лопасть мы меняли 2 суток, а вот вторую уже сутки. Наловчились ребята. Хотя лопасти весили около 8 тонн. Но вот если бы сломались валы, мы бы встали. Честно сказать, я представить себе не могу, как винт можно поставить под водой на Северном полюсе. Ну, про валы ладно уж, там что думать. Но то, что они за сутки меняли винты, для них это было абсолютно плевое дело, это, конечно, невероятно. И вот здесь сейчас нужно раскрыть, ну, как бы не тайну, но тогда для всех участников экспедиции это действительно было тайной. Все это время по маршруту следования ледокол сопровождала атомная подводная лодка «Ёрш». И это интересно, потому что, когда мы говорим с вами о том, что это было первым прибытием надводного плавательного средства к Северному полюсу, потому что подводные плавательные средства к Северному полюсу к этому моменту спокойно приходили. И даже эта атомная подводная лодка предварительно побывала на Северном полюсе за день до того, как туда дошел наш ледокол. Ну, у нее была и спасательная функция. На случай, если вдруг что-то произойдет, она должна была всплыть и проломить лед своей башней и как-то оказать какую-то помощь. Ну, видимо, там в постройке лагеря какого-то или еще чего-то. Но вот эта вот подлодка К-438 проекта 671 «Ёрш» сопровождала ледокол все это время. Никто об этом не знал. Знали лишь единицы на корабле. И в подводной лодке тоже особо никто не знал, знали только капитан и еще несколько людей. Мы с вами должны понимать, что как только речь заходит про какую-то семерку в значении года какого-то события... Ну, вот
1: Тут юбилей.
0: 37-й год полета Валерия Чкалова через Северный полюс приурочен к 20-летней годовщине. 57-й год полет первого космического спутника Земли приурочен к 40-й годовщине. Ну, а в 77-м году, в котором ледокол пошел, все это было приурочено, конечно, к 60-летней годовщине и имело очень важное назначение.
1: Друзья мои, нас ждут небольшие новости середины часа, затем новости спорта, и мы вернемся в нашу студию. Будьте с нами.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
4: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 000 рублей. SKM M7. М7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
7: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы 20 сентября. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. И сегодня глава ЦИК Памфилова объявила о начале 16 июня избирательных действий по подготовке и проведению выборов. Напомню, как ранее сообщали в Центре избиркоме, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего состоится более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Константиновка в ДНР полностью защищена от операторов БПЛА противника. Об этом рассказал РИА Новости оператор батальона спецназа южной группировки российских войск с позывным «Алтай». Они либо уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям. Однако туда нет постоянного подвоза, объяснил боец. Поэтому дроны ВСУ сейчас летят из более глубокого тыла. «Алтай» также отметил, что благодаря умелым действиям российских военных в Константиновке не осталось целых антенн управления украинскими беспилотниками. Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. А установление полного контроля над ним открыло бы путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении и Краматорска, и Славянска. Никому из женщин-космонавтов до сих пор не удалось повторить подвиг первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что 63 года назад с космодрома Байконур впервые в истории человечества в космос был запущен корабль, пилотируемый женщиной. Терешкова 16-19 июня 1963 года совершила свой исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток, 22 часа и 50 минут. Она навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет. Московский государственный университет имени Ломоносова занял первое место в 15-м ежегодном рейтинге лучших вузов России «РАЭКС-100». Об этом сообщили ТАСС пресс-службе РАЭКС, отметив, что очередной выпуск рейтинга показал устойчивость позиции лидеров российской высшей школы. На втором месте расположился МГТУ имени Баумана, на третьем – Московский физико-технический институт. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В список 2026 года вошли вузы из 30 регионов. Больше половины мест в топ-100 заняли университеты Московской и Петербургской агломерации. В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга участвовали 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 тысяч человек. Солнечная активность падает в традиционную летнюю спячку, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пока она слегка повышена, но скоро энергия закончится. После этого все параметры активности уйдут в ноль. Ученые добавили, что сейчас геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает все 30 зеленых дней. Также на звезде видна пара крупных протуберанцев. Если они оторвутся, можно будет ожидать красивые кадры. Но для Земли эти структуры опасности не представляют, уточнили в институте.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что российские спортсмены не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Полузащитник Краснодара Кевин Лини не вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против испанцев, в котором команды разошлись миром со счетом 0-0. Он провел на поле всю встречу. Его соотечественник форвард тольяттинского «Акрона» Беншимол остался на скамейке запасных. В других поединках дня иранцы сыграли ничью с новозеландцами 2-2, бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Две российские теннисистки покинули розыгрыш турнира в Берлине на стадии первого круга, а в Ноттингеме не смогла преодолеть стартовый раунд Анна Блинкова. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: Россиянка Анна Блинкова в первом круге турнира в Ноттингеме встретилась с австралийкой Тайлой Престон. Обе девушки находятся за сотней рейтинга WTA прямо сейчас. В качельной игре первого сета сильнее оказалась Блинкова 6-4. Во второй партии, трижды выиграв чужую подачу, вверх взяла Престон 6-3. Решающий сет россиянка начала лучше и повела с брейком 3-1, а затем проиграла 5 геймов подряд и отдала матч 3-6. Блинкова проиграла в пятый раз подряд. Диана Шнайдер в первом круге турнира в Берлине сыграла против представительницы Чехии Николы Бартуньковой. Стартовый сет у россиянки не получился. Она уступила 2-6. Во втором была серьезная борьба. Сначала 3 гейма выиграла Шнайдер, тем же ответила Бартунькова. В итоге все-таки тайбрейк, в котором все сложилось исключительно в пользу Дианы 7-2. И третий сет россиянка тоже начала качественно 3-0, но дальше уступила в 6 геймах подряд и покинула турнир. Довольно неожиданно, учитывая, что чешка только 62-я ракетка мира. Людмила Самсонова выиграла первый сет у опытной Элизы Мертенс 6-1. Во второй партии уже бельгийка один раз забрала чужую подачу и удержала преимущество 6-3 в ее пользу. В третьей партии борьбы, к сожалению, не вышло. 6-0, и Мертенс прошла дальше. Ранее в понедельник Екатерина Александрова выиграла первую партию Анастасии Потаповой 6-1, а потом бывшая представительница России снялась из-за травмы. Александрова сыграет во втором круге турнира в Берлине. Также она прервала 5-матчевую безвыигрышную серию.
2: Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд со счетом 107-74 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: В нашей студии Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня мы говорим о рекорде, поставленном к 50-летию Октябрьской революции, когда атомный ледокол «Арктика» добрался до Северного полюса.
2: В итоге, 17 августа 1977 года ледокол «Арктика» в 3 часа 59 минут достиг Северного полюса. В 4:00 об этом сообщили по судовой трансляции. На мостике собрались все свободные от вахты. Царил просто невероятный восторг. Все кричали «Ура!», были очень рады. Ну, в общем, как бы люди совершили какой-то подвиг. И удивительно, вот мы с вами много здесь говорили о разных проходах челюскинцев. Там годами люди шли. А здесь 9-го вышли, 17-го уже достигли, 8 дней всего. Но несмотря на это, все равно радости было огромное количество. Значит, теперь давайте подробно расскажем про то, как отмечали они там и как проходила церемония. В 9:30 утра, дождались утра, с ледокола спустили трап. Участники сошли на лед, водрузили 10-метровую стальную мачту. Это своеобразное продолжение земной оси. Дальше, это вот очень интересно, прочертили окружность.
1: Как и начали думаете? Ходить вокруг Земли.
2: И что они в этот момент совершали?
1: Кругосветный переход.
2: Совершенно верно. Был совершен самое быстрое кругосветное путешествие вокруг этой мачты. Дальше у флагштока установили обломок древка флага Георгия Седова. И вот здесь интересно. Значит, Георгий Седов, мы все хорошо знаем, что это человек, который обожал Северный полюс, который мечтал до него добраться и который был похоронен во время одного из переходов в бухте Тихой. И там, когда его хоронили, оставили останки там меховых вещей, и вот это вот древко. Спустя годы потом челюскинцы заходили туда, они нашли там обрывок русского флага, древко с надписью «Экспедиции лейтенанта Седова». Это хранилось, и потом это древко взяли, отвезли в 77-м году на Северный полюс и прикрутили вот к этой стальной мачте. Ну, классно же, да? Ну, просто невероятно. Ну, а дальше взяли еще металлическую плиту чугунную, на которой было выгравирован герб. Дальше была надпись «СССР, 60 лет октября, атомный ледокол «Арктика», широта 90 градусов, 1977 год». И медленно, тихонечко опустили туда вниз. А дальше...
1: На дно.
2: Да, на вниз, на дно. А дальше один деятель, значит, у них там из резинки сделал штамп на конверты и всем шлепал штампы, ну, вот как бы...
1: Почта СССР.
2: Почта СССР Северного полюса. Интересно, как о прибытии на Северный полюс узнал корреспондент «Правды». Многие корреспонденты советских газет шли на этом ледоколе. И вот как бы первым должен был сообщить корреспондент газеты «Правда». Так договорились и так решили. Ну, и, в общем, пока уже почти дошли, еще когда не дошли, решили над ним подшутить. Записали на записи обращение советского информбюро, и там он сказал, как сообщил корреспондент газеты «Известия». И включили в момент, когда они сидели в кампусе. Ну, просто запись. Вы бы видели его реакцию. Он разозлился, обиделся, бросил ложку в тарелку, ушел. В общем, его гневу не было предел. Ну, его так просто...
1: Люди без чувства юмора.
2: Без чувства юмора, да-да-да. Ну, и бесчувственные люди, которые так разыгрывают, тоже можно сказать. Ну, а дальше что? Когда сообщили по всему миру, на ледокол пошел бесконечный поток поздравлений от правительства, от космонавта, от родных, от близких. 92-летний генерал Умберто Нобеле, который за 50 лет до этого достиг Северного полюса на дирижабле, тоже прислал сообщение и написал: «У меня не было сомнений, что именно русские люди первыми достигнут Северного полюса на ледоколе». Что происходило во время путешествия Арктики к Северному полюсу? Во-первых, испытывали спутниковую навигационную систему, тогда еще несовершенную. Она называлась «Цикада», ее в 70-х годах запустили, и вот во время экспедиции Арктики фактически впервые впервые применили в высоких широтах. На тот момент она определяла местоположение до 200 метров и была, ну, просто какое-то невероятное. Сейчас для нас как бы смешно звучит 200 метров, да, при всех возможностях ГЛОНАССа и там других спутниковых систем. А тогда это было по-настоящему событие. Ну, а дальше началась эпоха признания. После рейса, как только не аплодировали участникам экспедиции, весь экипаж, а его было ни много ни мало, 200 человек, их наградили орденами, медалями, выдали специальные премии. На эти премии они что только не смогли сделать. Разрешили вне очереди встать на покупку «Жигулей» и «Волок». О. И тогда спросил капитан, а сколько человек-то можно допустить до вот этой внешней? Он говорит, да сколько хочешь, пиши всех. И там один вспоминал, у меня, говорит, и денег-то никогда не было. Но я позвонил, послал телеграмму, говорю, срочно собирайте деньги, где только можете. Есть возможность «Волгу» купить, в очереди стою, буду брать. И там по знакомым, в общем, собрали, в общем, разрешили. Это невероятная история, но вот так благодарили. Воспоминания мастера атомохода Юрия Островершенко. Вот что он вспоминал. Всю важность события мы осознали, только вернувшись в Мурманск. На берегу, наверное, половина города нас встречала. Митинг организовали. Нам даже награды вручили и премии в размере оклада в конвертиках. Я на эти деньги слетал к семье в Ленинград. Тогда билет стоил 25 рублей, а мы с ребятами могли себе позволить рвануть на день в Питер. Многие члены команды жили в Ленинграде, а не в Мурманске. Это важно понимать. Что ж, давайте послушаем еще один небольшой отрывок воспоминаний капитана, а потом двинемся дальше.
3: Коротко о планах. В ближайшие дни ледокол выходит на трассу Северного морского пути для проведения своих штатных работ по проводке транспортного флота, особенно в районе пролива Белькицкой в Таймырском ледовом массиве. Затем навигация там закончится, он выйдет в Карское море для обеспечения Енисейских операций. И далее Ямальские операции уже в начале следующего года.
2: Я хочу немножко рассказать об ледоколе «Арктика», о том, что он из себя представлял. Но, во-первых, нужно понимать, что заложили его незадолго до прохода, ну, как незадолго, по вот таким морским меркам. За 6 лет всего, в 71-м году он был заложен. Это было настоящее чудо техники. Во-первых, он был очень безопасным и суперкомфортным.
1: Правда, вы рассказывали, что его все время трясло.
2: Ну, все трясло, но это как бы это общее место для атомного ледокола. То есть он должен так себя вести при попытке преодолеть льды и при работе машинного отделения. Бытовые условия были суперкомфортные. Отдельные каюты с удобствами. Там был кондиционер, был учебный класс, спорткомплекс, бассейн, финская баня была. Медицинское оборудование позволяло сделать нормальную, полноценную операцию в ходе рейса. 1285 помещений было на Арктике, и моряки, когда впервые оказались на этом судне, даже прозвали его Эрмитажем. Говорит, Эрмитаж какой, сколько места. Но были и криминальные истории.
1: Да вы что?
2: Да. Связанные с поставками продуктов. Продукты туда, ну, просто заливали, знаете, как в последний раз. Чего там только не было. И красную икру, и черную, и балыки, и колбасы. И в какой-то момент пожаловались капитану и сказали, что группа на кампусе расхищает питание и продукты. А больше того, там система вообще была другая. Продукты измерялись весом. Красную икру и черную икру, и некоторые виды вот колбасы и балыков, ее даже не поставляли на корабль. Ну, например, оставят там 10 килограммов черной икры, а запишут, что на 10 килограммов больше картошки привезли.
1: Да вы что?
2: Он не поверил. Вот такой был осетин, капитан, да? Такой преданный делу человек был. Он говорит, в моей команде такого быть не может. И кампусные наперед решили действовать, сказали, что пришел проверяющий, обзывал их, хамил их. Он устроил им очную ставку. На очной ставке выяснилось, что не хамил, обращался по фамилии. В общем, он сказал продолжать расследование, а этих садить пока и не...
1: Списать.
2: Ну, нет, пока садить, будем ожидать, разбираться. В общем, все обследовали, все взвесили, выявили нарушения. А когда в Мурманский порт пришли, обнаружилось, что их и след простыл. Один устроился уже поваром в пансионат, а второй еще где-то. Ну, в общем, так все и погрязло.
1: Короткая реклама, друзья мои, и мы вновь у микрофонов. Будьте с нами.
4: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк.
5: Радио «Маяк».

0: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
2: Ежедневник. День в череде событий.
3: 16 июньский день богат на праздники. Можно отметить День свежих овощей, Международный день водопада, Всемирный день морской черепахи, а также Международный день африканского ребенка. Дату учредили в 1991 в память о событиях 1976 года в поселении Суэта на юго-западной окраине Йоханнесбурга. Чернокожие школьники выступили против дискриминации, хотели учиться на родном языке. Мирный протест обернулся сотнями погибших. Сегодня день первого в России метрологического учреждения. Дату считают неформальным профессиональным праздником работников метрологии, стандартизации и сертификации. Ведь в 1842 в Санкт-Петербурге указом Николая I основано депо образцовых мер и весов. 16 июня 1783 в Крыму на западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Ахтиар, Белый утес, дом для командующего Черноморской эскадрой Фомы Маккензи, часовня, кузница, деревянная пристань. Руководил строительством начальник штаба эскадры, флаг-капитан Дмитрий Синявин, ставший потом знаменитым флотоводцем. Меньше чем через год городу-крепости присвоят имя – Севастополь. 1874 год. Англия. В Кембридже создана Кавендишская лаборатория, ставшая одним из ведущих мировых центров науки. Здесь открыли электрон, нейтрон, расщепили атом и расшифровали структуру ДНК. 16-й день лета 1925-го в Крыму на южном берегу в 12 километрах от Ялты начал работу легендарный всесоюзный пионерлагерь «Артек». Впервые о создании детского лагеря объявили на празднике московской пионерии в ноябре 1924-го. Основан по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. На первую смену в «Артек» приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Поселились в четырех больших брезентовых палатках. В 1930-х, после постройки первого зимнего корпуса, лагерь стал круглогодичным. Сегодня «Артек» – самый большой международный детский центр в мире. Территория – 218 гектаров, 102 из них – это парки. Береговая линия с детскими пляжами растянулась на 7 километров от горы Аюдак, Медведь-гора, до поселка Гурзуф. На летнюю смену в «Артек» приезжают более 3500, а на зимнюю – свыше 1500 ребят. В 1963-м советский космонавт Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, совершившей полет в космос. На корабле «Восток-6» на орбите Земли пробыла почти трое суток, вела бортовой журнал и снимала горизонт. В Кузнецком крае 16 июня тоже вошло в историю. В 1895-м началось строительство станции Томск-Таежный, ныне станция Тайга. Томскую ветку железной дороги вели одновременно от Томска и от магистрали. Постройка продолжалась 13 месяцев в исключительно сложных условиях.

0: древним, и есть такая у нас сиентистская установка, что предмет твоего интереса научный, он не должен как бы вызывать у тебя эмоции. То есть ты не должен там осуждать, если ты биолог и изучаешь каких-нибудь паразитов, то ты не должен их осуждать. Говорить, вот мне этот паразит очень не нравится.
1: Ну, да.
0: Вот. И также и литературоведы бесстрастно относятся к классике. То есть они не пишут в своих научных трудах, какой Пушкин прекрасный поэт, потому что, ну, как бы это не их дело. А критик вот тот как раз выносит некоторый вердикт. Он говорит, вот вышла новая книжка там писателя Пелевина. Очень хорошая книжка, мне очень понравилась, потому что...
2: Но последние три типа одинаковые.
0: Ну да, или вот так.
2: Например. Да, я просто читала рецензию, он говорит, три романа последние.
1: Рецензию читала.
2: Да.
0: Вот, это критики делают как раз. Ну, вот, да, тем они отличаются. В общем, короче говоря, если они пишут о том, эти самые критики или там литературоведы, что хотел сказать автор, значит, у них так устроена их оптика взгляда на текст. То есть им кажется, что это важно. Ну, вот,
1: а вы, как кажется... ученые, не хватаете их за рукав, не говорите, ну что это за... зачем ты пишешь, что хотел сказать автор? Мы это никогда не проверим и не узнаем.
2: А здесь фишка не в том, а это кто вот захочет поинтересоваться. Вот ты прочитал и ничего не понял. Ну, грубо говоря, есть разные такие. А потом думаешь, а что он хотел сказать? Я обычно так всегда прибегаю к кинокритикам. И любому киноведам. Потому что с книгами я как-то разбираюсь. На моем уровне мне самой понятно все с этим миром. А вот с кино, вот это, когда я Альмодовара посмотрела «Все моей матери», я вообще даже со своей мамой пошла. Я позвонила моему другу, критику, и говорю, а такое вообще бывает? То
1: и
2: есть я даже не поняла.
1: По
2: и он мне объяснил, как вот, куда надо, в какую сторону. И вот это было... helpful.
0: Ну, вы рассматриваете кино или там кинотекст, или литературный текст как сообщение, которое, вот вы не поняли, надо его перевести. Как
2: ну,
0: бы на другом
2: сюжет,
0: языке.
2: Линия.
0: Ну, вот это не единственный взгляд, который возможен. О чем я, собственно, пытаюсь сказать, да, что можно рассматривать кино как язык, на котором нам сообщают что-то, а можно рассматривать это как, ну, такую вот мозаику где-нибудь красивую, да, вот в метро, например. Что нам хочет сказать мозаика в метро? Может быть, ничего не хочет, а может быть, хочет. Вот, кстати, на Маяковской у нас есть уникальная мозаика. Не смотрели наверх?
2: Посмотрели.
0: Там небо.
2: Достижение.
1: Небо.
0: Небо изображено под землей.
2: Да.
0: Подземное небо. Две таких у нас станции есть в метро. Они что нам хотят сказать? Эти мозаики действительно нам хотят сказать, вы не заперты внутри подземного помещения. На самом деле перед вами весь мир, и над вами весь мир. И не чувствуйте клаустрофобии.
2: И особенно, когда была бомбежка, это людей нам, ну, тоже очень.
0: Так, конечно, то есть это некоторые добрые,
2: ну,
0: добрые эмоции.
2: Много все равно эмоций.
1: А вот смотрите, если мы говорим об эмоциях, есть ли такая иногда встречается литература, которая задачей своей ставит, ну, непроходимую сложность, чтобы человек ничего не понял, и в этом смысл?
0: Наверное, нет, потому что все равно, если даже задачка очень сложная, то есть надежда, что кто-нибудь один из тысячи все-таки ее разгадает. Такая проблема сложного текста все равно не в том, что он неразрешим. Он может быть бесконечен в своих интерпретациях. То есть задачку можно разрешить не одним способом, а, например, двумястами. И кто-нибудь один, вот там 199, разгадает. Но, может быть, один какой-то останется всегда с автором. Но идея в том, что автор, конечно, всегда надеется, желает, чтобы был у него идеальный читатель, который его поймет.
1: А идеальный читатель — это он сам?
0: Конечно, да. Ну вот Набоков так писал, что он может, когда он читает свой роман, перечитывает его, скажем, перед публикацией, то он населяет как бы зал вокруг себя такими вот копиями идеальными.
2: Ну обычно людей проверяют все-таки на Беккете. В ожидании Годо. Ты прочитал, получил удовольствие? Сидишь в замешательстве или не нужно ее зачеркнуть? И вот,
0: мне кажется,
2: на
0: Джойсе.
2: Или просто может понравиться.
1: Мне кажется, что
2: Джойс длиннее.
0: Да, именно
2: там
0: поэтому.
2: Там долго мучиться, это целое дело.
1: Не, ну,
2: Альтагнрой.
1: Так это, знаешь, мне кажется, что сейчас вот есть такая система, которая проверяет заинтересованность человека в контенте. Это проверяется там разными способами. Это количество там реакций, в смысле лайк, дизлайк и комментарий. Комментарии, понятно, это считается все, это видно, но еще смотрится на то, насколько ты до конца посмотрел это то или иное, ну, в общем, вовлечен, выложенное, да, произведение. Соответственно, если ты книгу дочитал, как минимум, да, то уже, что называется, галочка стоит. Если ты ее бросил, где-то начал, и через три главы уже тебе ты ее дочитать не можешь и не хочешь, значит, тебя не заинтересовало. И в этом смысле, получается, вот это измерение тоже есть, а что там хотел сказать автор или не хотел сказать автор, вроде как уже мы это не померим никогда. То есть понял ли ты, что хотел сказать автор, или ты этого не понял? Досмотрел до конца, молодец, ты, как говорится, всю рекламу просмотрел по ходу. А в

0: литературе, видимо, тоже есть такой критерий или нет?
1: Ну, наверное, нет, потому что у нас нет таких замеров, потому что действительно с видео можно посчитать там с помощью специального кода, сколько просмотрел пользователь, обычно 30 секунд.
0: Но я вам скажу жанр, в котором это просто обязательное условие, и, видимо, так оно и делается, это детектив.
1: Да,
0: если
1: правда,
0: ты не
1: любой.
0: Прочитал до конца, то ты не узнаешь, кто убийца.
1: Не любой. Это классический детектив так устроен, но просто классический детектив часто надоедает, и поэтому, ну вот есть, например, был в моем детстве такой сериал «Коломбо». Угу. Там сразу показывали убийцу, а потом весь интерес был в серии в том, как именно его сцапают.
0: Ну, слушайте, это примерно то же самое. То есть все равно у тебя разгадка в конце. У тебя разгадка в конце, и ты до этой разгадки должен дочитать. А вот если ты, например, пишешь что-то типа... Кстати, Анна Каренина тоже, да? Каждый раз читаешь, зная такой, в общем-то, спойлер. Но если говорить, например, о других жанрах, то как здесь зацепить читателя?
1: Как зацепить читателя, это каждый раз для жанра вопрос частный, но я не согласен с тем, что там что-то важное в конце. Все-таки важное на протяжении всего времени развития.
0: В хорошем сюжета. Детективе, вы
1: видите. И в хорошем детективе, и в любом другом месте, даже не только в литературе. Вот, например, сейчас идет чемпионат мира по футболу.
0: Так.
1: Мне кажется, в футболе так же. Есть действительно некоторый важный семантический момент, это с каким счетом закончится матч. Значит ли это, что любитель футбол не будет смотреть матч хороший, если он знает, чем закончилось. Я вот иногда пересматриваю старый матч в полуфинала Бразилия-Германия, где
0: 8-1. Да, известно, что его даже загрузили на Pornhub и попросили больше не загружать. Ну, не надо, говорит, загружать этот кошмар.
1: А почему так? Потому что интересно не финальный счет, а как играют, как команда вот эти передачи, свои комбинации формирует. И это же здорово посмотреть на просто мастерство игроков. И это также в литературе, то есть в середине книжки тоже интересно, напряжение создается.
0: Кстати, вот в книжке-то оно создается, но в данном случае в футболе я точно знаю, что хотели и та, и другая команда. Mm-hmm. Вот тут как раз, что хотел автор, понятно. Они хотели выиграть. Неважно как, но они хотели победить.
1: Знаете ли вы, что, чего хотел судья?
0: Судья хотел, чтобы его не послали на мыло, как минимум, да?
2: Не назвали одним словом.
0: Да, и очередной раз не назначили ему какие-то процедуры.
2: Автоконтроль, помните, у них сейчас
0: я
2: есть?
0: Я просто к тому, что...
2: Вот, телевизионный.
0: А сам автор... должен заботиться о том, что он должен что-то хотеть сказать.
2: Нет, те, которые конечно. Живы или мертвых, мы обсуждаем.
0: Ну, вот, ну современные писатели.
2: Давайте Михаил Афанасьевич, самый наш распопсованный этот мастер Маргарита. Представляете, что, сколько всего он мог сказать? И вот люди, в принципе, вот как?
1: Ну, и даже сказал.
0: Да.
2: Ну, да.
1: Но интересно в чем? Что были действительно разные эпохи в истории литературы, и когда-то вот сообщение от автора читателю казалось важным, когда-то казалось неважным. Например, ну, 20 век, после уже Михаила Афанасьевича, это время, когда важна скорее форма, как это сделано, вот, а не чего там внутри, какой моральный посыл.
2: Это как? Объясните, пожалуйста, что
1: ну,
2: за
1: вот,
2: форма?
1: Ну, например, какие-нибудь стихи, которые... скажем, не сообщают нам о том, что происходит вокруг, а просто обращают внимание на то, как интересно устроены слова. Вот, например, у Генриха Сапгира есть цикл стихотворений, посвященный нотам. И там они обыгрываются, например, фасоль. Вот известно, что фасоль вместе, эти две ноты, складываются в слово фасоль. И вот поэты, например, смотрят, любуются тем, как эта игра словами возможна. Или какие-нибудь там стихи, составленные из палиндромов. Тарту дорог...
2: хуже.
1: Тарту дорог, как город утрат, например. Вот такой долгий, длинный есть палиндром. Ну и вот интересно, что мы говорим языком, и мы можем наслаждаться тем, как этот язык оказывается сложным образом устроен, и как его можно перекомбинировать.
0: Ну так это называется игра слов, в принципе, да, тоже какой-то жанр.
1: Это часть поэзии.
0: Да, это часть поэзии. Если совсем назад отмотаться, какую-нибудь античность взять, там авторы не хотели ничего сказать.
1: Это очень давно было.
2: Случайно.
0: Случайно.
2: Давай так подстрахуемся. То вдруг
1: античность очень долгая тоже. Там тоже она длится тысячи лет. И вопрос этот тоже непростой. Ну, скорее, если мы берем какое-нибудь начало античности условное, хотя, конечно, такого года, когда началась античность, нет, то скорее авторы имели в виду, что нужно сохранить в слове, потому что иного способа не было, какую-то славу героическую.
0: Да.
1: Например, подвиг какой-нибудь героя. И вот облекали его в слово, и потом это слово жило в веках, не было еще возможности записать.
0: То есть они не хотели ничего от себя сказать. Главное, что у нас вот Геракл молодец, и если кто считает, что не молодец, читайте опять сначала. И
1: сообщение
0: там...
1: многоуровнево. Оно может устроено быть вот на уровне того, что кто-то что-то сказал, кто-то что-то куда-то пошел. А еще один уровень есть. Это с кем вы мастера культуры. Ты вот, если в советские времена пишешь стихи похожим образом на Маяковского, то ты в одном лагере. А если ты пишешь стихи, похожие на Некрасова, то ты в другом лагере. И вот они, значит, между собой, ну, не то чтобы воюют, но относятся друг к другу с подозрением. И это часть сообщения. И когда я, автор, писатель, пишу некоторое произведение, то читатель считывает, я свой или не свой, я чужой или не чужой. Вот эта система распознавания свой-чужой — это часть сообщения. И этих уровней не два, их гораздо больше. Вот это в любом искусстве так. Если вот кино какое-нибудь, сегодня мы упоминали, похоже оно на Годара или там, не знаю, на кого, на Тарковского. Вот тоже ты понимаешь, это твой режиссер или нет.
0: Друзья, сказки. Там же все проходили сказки, там нет свой-чужой.
1: Сказки по-другому устроены. Да, это не авторская литература, это фольклор.
0: Здрасте, подождите, а тот же Пушкин со своими сказками?
1: Нет, это литературные сказки, это другой жанр. Сказки народные и сказки Пушкина — это разные произведения. И в сказках народных там тебя учат, как жить.
2: Что такое? Быль? Давней, давней намек.
1: Добрый молодец урок.
2: Во как.
0: Да,
2: понял, добрый молодец?
1: Это литературная сказка. Ну, это уже литературный жанр, он скорее ближе по своей структуре, по всему, к стихотворениям, стихотворным повестям пушкинского времени. Условно говоря, на стихотворение Бородино сказка литературная похожа больше, чем на сказки Афанасьева. Так это все устроено. А сказки, ну вот Колобок, например, он же учит, как жить. О чем Колобок?
0: Так вот в том-то и дело, что потом вроде как ты в детстве тебе рассказали Колобка, а ты
2: как
0: понял.
2: Как Колобок на английском, кстати?
0: Road movie. Вот.
2: Так и называется?
0: Да, да. Вот.
1: Ну, это наша сказка.
2: Round guy.
0: Round
2: guy. Первый раз об этом подумал. Почти в 60.
0: Брэд Спхера.
2: Брэд
0: Спхера.
2: Лаваш.
1: Я посмотрел в словаре, я не знаю.
0: Лаваш. Короче, нет, ну, нам раньше...
2: Я лаваш на
0: реке. Там что, Колобок? Вот есть этот... Золотая рыбка же, да? Вроде все понятно тебе, вот бабка, значит, ненасытная, вот ей и прилетела. А потом тебе начинают рассказывать, что на самом деле ты неправильно все понял.
1: Ну, да, там простая суть, не наглей, да? Но надо понимать, что сказки эти очень давно сочинили. Еще
0: ну да, да, он просто их переработал. Спасибо огромное, что у нас был в гостях Борис Валерьевич Орехов. Все бегом,
2: спасибо,
0: друзья,
2: огромное.
0: На телеграм-канал «Демонтаж красноречия». А бабка у берегов жила и берега попутала. Вот поэтому
2: Колобок,
0: есть, собственно...
2: перевод на английский называется «бан». Просто «бан». «Make me a bun».
3: Физики и лирики. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. По Элбин, Санкт-Петербург, Орен, 117-784-728-38-66.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

В Москве 12.30 с новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщений последних минут. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Новый Донбасс. ДНР сообщили только что в Минобороны. В Константиновке российские штурмовые группы заняли 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Потери Киева в Константиновке за сутки составили до 100 человек. Также утрачены 5 бронемашин, 19 пикапов, 2 орудия и 23 наземных робота. В Красном Лимане штурмовики группировки войск «Запад» продолжают двигаться в западном направлении, уничтожать разрозненные украинские формирования. Как отметили в военном ведомстве, от украинских сил в городе очищена церковь Иверской иконы Божьей Матери, еще 30 зданий. ВСУ потеряли более 30 человек, 5 машин, в том числе американский бронеавтомобиль «Хамви» и 3 наземных робота. Суточные потери в ВСУ составили порядка 1330 человек. Помимо этого, российские военные в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Это объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Под удар также попали пункты временной дислокации противника в 153 районах. Силы ПВО сбили 12 авиабомб, 2 ракеты «Фламинго» и 491 дрон. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вскоре посетят Россию, однако точных дат еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас Соединенные Штаты заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном и Швейцарией. Комментируя регулирование украинского конфликта, представитель Кремля отметил, что никаких официальных каналов между Москвой и Киевом не было. Зеленскому Путиным было все сказано, все предложено. Было сказано несколько раз, что если он готов говорить ответственно и серьезно, и Киеву прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, добавил Песков. Он подчеркнул, что предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите «Большой семерки» во Франции не передавалось России по официальным каналам. Решение о количестве дней голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет принимать Центр избирком. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК. Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении думских выборов на 20 сентября. В опубликованном сегодня документе указана дата голосования, однако не уточняется его продолжительность. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова сообщала, что голосование на выборах планируется провести в течение 3 дней. После публикации указа президента официально стартовала избирательная кампания. Как объявила Памфилова, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза, входящих в правящую коалицию Германии, упала до 20%, приблизившись к 5-летнему минимуму. Это следует из результата опроса компании YouGov. Таким образом, поддержка блока со стороны избирателей находится на самом низком уровне с сентября 2021 года. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» по результатам опроса набрала 29% голосов, партия «Зеленые» 14%, Социально-демократическая партия Германии, коалиционный партнер ХДС ХСС и партия «Левые» получили по 12% голосов. Опрос проводили с 12 по 15 июня среди 1793 человек.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Женская сборная России поднялась с 29 на 27 место в обновленной версии рейтинга Международной Федерации Футбола, опубликованной сегодня на сайте организации. Напомню, что российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах 2-1 и 1-0. Ну а лидером рейтинга осталась сборная Испании. Далее идут команды США и Германии. Главный тренер казанского баскетбольного клуба «Уникс» Велимир Пирасович должен определиться по поводу своего будущего до конца июня. С подробностями Виталий Павлов.
2: «Уникс» в прошедшем сезоне баскетбольной единой лиги ВТБ финишировал на втором месте, уступив в финальной серии ЦСКА со счетом 0-4. По ходу плей-офф уже появлялись слухи, что хорватский главный тренер казанского клуба Велимир Пирасович может продолжить карьеру в испанской «Басконии», которую он уже тренировал ранее. Но эта информация не подтвердилась. Тем не менее, сейчас Пирасович еще не определился по поводу своего будущего. Президент «Уникса» Евгений Богачев в интервью рассказал, что у специалиста есть право выхода из контракта. Клуб предложил ему остаться на следующий сезон, но Пирасович попросил время на отдых, и по соглашению он может думать до конца июня. Однако «Уникс» просит хорвата определиться все-таки быстрее, чтобы начать комплектование команды на будущий сезон. Говорится, что у тренера есть предложения из Европы и даже из России. Пирасович работает в «Униксе» с 2021 года. Он становился тренером года в Лиге ВТБ, а в 2023 команда под его руководством стала чемпионом турнира. В последние годы казанский клуб напрямую ассоциировался с хорватским тренером. Если он покинет команду, то без преувеличения сменится эпоха в «Униксе».
1: Полузащитник Сергей Бабкин и защитник Николай Рассказов сегодня проходят углубленное медицинское обследование в составе футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает Матч ТВ. Ранее СМИ появлялась информация об интересе «Локомотива» к этим игрокам. Также вместе с командой медосмотр сегодня проходит и Иван Олейников. Ранее появлялись слухи о том, что клуб заинтересован в продаже футболиста этим летом. Ну а главным тренером сборной Туниса до конца чемпионата мира по футболу назначен француз Эрве Ренар. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туниса. Ранее сообщалось, что прежний тренер сборной Туниса Сабри Лемуши был отправлен в отставку после разгромного поражения в стартовом туре от команды Швеции 1-5. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.

0: Физики и лирики.
1: Так, дорогие друзья, Денис Автономов у нас на связи, клинический психолог и психоаналитические ориентации, как раз психолог этого направления, преподаватель, исследователь в области аддикции, основатель телеграм-канала «Клинический психоанализ». Здрасте, Денис.
2: Здравствуйте, Денис.
3: Да, здравствуйте.
2: Серьезная у нас тема зависимости. В принципе, ну, такая она, да, вроде повседневная. Ведь в наши дни можно быть зависимым от телефона, от гаджета, да? Или вы всегда о каких-то снадобьях думаете?
3: Ну, действительно, термин «зависимость» такой неоднозначный, он и исторический. Действительно, некоторые специалисты выделяют и какие-то, знаете, как позитивные зависимости, ну, не знаю, там, зависимость от спорта, там, от медитации. Ну, с трудоголизмом тут сложный вопрос.
2: Да, вообще, да.
1: Все-таки насколько это полезно,
3: так доработать,
1: да,
3: что ногами вперед вынесут.
1: Угу.
3: Вот. Ну, вообще, действительно, вы правы в чем, что этот термин, он носит двойственный характер. Потому что часто люди ассоциируют зависимость, ну, просто с каким-то очень сильным увлечением и страстью. Вот. И, наверное, не случайно, что есть бренды одежды, вот я точно видел, и даже название косметических салонов, там, «Аддикция», например, вот, бренд одежды.
2: Ну да.
3: Вот. И есть духи «Аддикция» там. Вот. То есть это говорит о том, что есть какая-то двойственность в описании. То есть, с одной стороны, это действительно что-то такое разрушительное, вредоносное, и социально вроде как не очень одобряемое, а с другой стороны есть вот это измерение какого-то очень сильного желания, устремления, целенаправленности. Вот. И это исторически так, видимо, сложилось.
2: А вот с исторической точки зрения, а как это вот вы отслеживаете? Именно психологи или все-таки историки? Что здесь за зависимости? Потому что вот мы тоже обсуждали и не раз то, что люди, ну, воду не могли из луж пить, поэтому они как-то пиво себе здесь придумали и до сих пор радуются.
1: Потом, наверное, они об этом не думали, наверное, да, что это вызывает зависимость на каком-то этапе.
3: Ага, ну да, вы совершенно правы, то есть, с одной стороны, действительно, ну, мы знаем, что история виноделия у нас официально как-то от Ноя, да,
1: uh-huh.
3: И, ну, если мы там книгу «Бытия» открываем, то читаем, что Ной был первым человеком, который посадил виноград, сделал из него вино, напился и упал, и жал он как-то не очень красиво.
2: Да, но вот. Во время потопа, ну, он сориентировался, история, судя по всему, это не помешало ему спасти тварей, пары разные.
3: Да-да, но это уже было после потопа.
2: А, даже это так он решил расслабиться.
3: Когда Иисус с тремя сыновьями. Да-да-да, это уже когда они на землю вышли.
2: А, понял.
3: А, вот, эта история произошла вот таким образом. Ну, гора раз,
2: ну,
3: мы
2: да.
3: Все знаем, понимаем.
1: Угу.
3: А, вот, но если как-то быть ближе к действительной истории, это правда неолит, да, первые попытки как бы пивоварения, чем пиво, видимо, скорее было предшествовало вину. А, вот. И действительно, возможно, некоторые историки на полном серьезе считают, что развитие агрокультуры, вот, да, земледелия было связано с потребностью получать вот, определенные злаки, ну и виноград, из которого, соответственно, можно варить пиво и делать вино.
1: Mm-hmm.
3: Так что получается не меньше 10 тысяч лет,
1: угу.
3: А то и побольше.
1: Ну, мы сейчас, у нас же не про алкоголь программа, все-таки, а про зависимости. Вот если говорить с точки зрения работы мозга, он же эту зависимость, когда получает, есть химическая зависимость, есть зависимость, например, психологическая. И
3: да.
1: Это часть, наверное, какой-то все-таки эволюционной задачи, которая стояла перед нашим видом, чтобы выжить, или нет? Вот зависимости как вообще, как некое состояние мозга, они для чего нам нужны?
3: Ну, здесь мы, скорее всего, можем говорить о том, что зависимость – это в неком смысле побочный эффект.
1: Угу.
3: Потому что действительно эволюционно у нас у всех, как у прочих млекопитающих, есть вот эта та самая алкогольная гидрогеназа, которая прекрасно справляется с небольшим количеством этанола,
1: угу.
3: который есть в бродячих фруктах и так далее. Но когда люди изобрели вино, а потом и аппараты для перегонки, то концентрация стала несколько выше. Вот. Ты не получишь никогда той концентрации, которой ты вот съев перебродивший фрукт. Да, и мы прекрасно знаем все эти истории, наверняка видели, они смешные видео, как слоны там наелись чего-то, и там пьяные какие-то скворцы, вот эти снегири, вот они куда-то врезаются и так далее, и, ну и все в мире животных. Вот.
1: Но насколько мы знаем, зависимость, алкогольная зависимость, это зависимость не печени. Печень как раз не играет в зависимости никакой роли, а именно мозг.
3: Совершенно верно. Да, то есть мозг, он адаптируется к большим количествам этанола, и, по сути, он меняет свою структуру, меняются вот эти каскады нейронные, а человек адаптируется, и вот многие специалисты действительно видят причину зависимости и говорят, что зависимость — это действительно болезнь мозга, связанная с нейроадаптацией, но эта нейроадаптация возникает в результате достаточно потребления определенного, достаточно большого количества спиртного на протяжении...
2: То есть все-таки все равно к этому сводится, времени. Правильно? К запрещенным препаратам каким-то. Я все время думаю, что сейчас больше психологи занимаются созависимыми отношениями, когда вот это тоже ты не можешь и вместе плохо, и порознь, да, тоже отвратительно. Потом что у нас? Зависимость детей от компьютера бесконечная, это дофамин и рилсики, которые ты не можешь просто отменить. Это очень быстрая зависимость от еды калорийной, которую нам не надо добывать. Нам просто пойти в магазин вниз, на лифте
1: спуститься.
2: Это опять
1: же зависимость от дофамина. То есть это быстрое удовольствие, да?
2: То же самое, но и запрещенка, она уже уголовным кодексом там проработано все. Но алкоголь — это легальная зависимость, я так понимаю?
3: Да, совершенно верно, алкоголь легален, ну, по крайней мере, если мы не в какой-то очень традиционной...
2: В культуре другой, стране, да? Вот, религиозной.
3: В другой культуре, да, и государство с этого получает доход, то есть, собственно, акцизная основная цена — это акциз. Вот, поэтому здесь еще и социальное вот это измерение зависимости. Вот, но на самом деле я вот должен небольшую помарку такую сказать, что именно как зависимость, это действительно зависимость именно как болезнь, она была всего концептуализирована лет 170-180 назад. То есть, и это кажется сейчас смешно, но, условно говоря, 200 лет назад никакого алкоголизма не было. То есть, даже не было слова алкоголизм. То есть, это слово изобрел такой шведский масон.
2: А можно без масона? Просто он швед был.
1: Ну, а что, если он строитель был?
2: Да, шведский строитель. Мы недавно разбирали теорию заговоров, и мы поняли, что это люди просто строители. А вот тому, что им приписывают, это мы уже не... Ну, как-то это...
3: Хорошо, да, он был еще и врачом, вот, давайте.
2: Ну, вот, может, это важнее?
1: Так, ну, короче, швед один, строитель, масон, он что, придумал слово алкоголизм, почему? Потому что он был врачом.
3: Придумал алкоголизм, да, потому что он врачом, хотя понятно, что случаи пьянства, злоупотребления, белой горячки, они существовали и наблюдались врачами и не врачами на протяжении столетий. Вот. Но как будто никто не обращал на это внимание, и действительно люди сводили проблемы алкоголя там именно к проблемам желудка и печени. То есть человек там, у человека водянка, и у человека припадок, вот, и там человек как-то все не очень хорошо выглядит, и вот считалось, что это действительно болезнь.
1: Дьявол внутри бьется какой-то, да. Сейчас вернемся через небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
0: Маяк. Радио Маяк.

0: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
3: Здравствуйте! В студии Елизавета Быстрова и Екатерина Караваева. Мы продолжаем цикл передач об исчезающих видах животных и растениях родного края. Сегодня расскажем о дальнем родственнике хамелеона, дом которого – Кемеровская область.
4: Имя его – Тритон. Это земноводное, которое относится к семейству саламандр. Такие ящерицы обладают длинным телом, хвостом и четырьмя лапками. Его можно назвать кузбасским хамелеоном, ведь он меняет свой окрас в зависимости от среды обитания. На его шкурке целая палитра цветов – от благородного оливкового до шоколадного оттенка. А в качестве украшения – маленькие пятнышки и полосы.
3: Вокруг нас природа оживает. Вот мимо пролетает стрекоза, там под корягой прячется крупный жук-носорог. Но героя нашего сегодняшнего выпуска встретить непросто. Эти животные очень скрытны и осторожны. Однако, если повезет, его можно застать во время водных прогулок по реке Томь.
4: Тритоны – меланхоличные существа. Эти чешуйчатые буквально наслаждаются пасмурными и дождливыми деньками. Ящерица не терпит солнца и старается поглубже забраться в сырое место. Но чувство голода заставляет земноводного интроверта выйти из своей темной норки и начать действовать.
3: Тритоны – настоящие гурманы. Их меню разнообразное и включает множество вкусных блюд – червячки, личинки насекомых, моллюски. Все это – как деликатесы на королевском столе. Но когда в животе урчит сильнее, ящерица отправляется на охоту даже за мелкими рыбами. Зелени на ее банкете тоже много. Водоросли добавляют сбалансированность повседневному рациону.
4: Эти земноводные существа не только следят за питанием, но и за внешним видом. Обновлять свою шкурку за год – они могут по 3 раза. Любая рана для тритона – не беда. Он обладает отличной регенерацией. Помимо конечностей и хвоста, этот удивительный обитатель флоры и фауны может заново отрастить внутренние органы. А в качестве защиты ящер использует яд, который расположен у него по поверхности всего тела. Однако, даже несмотря на такие возможности, животное занимает страницы Красной книги Кузбасса. Почему? Ответ на этот вопрос знает профессор зоологии Николай Скалон.
5: Он малочислен и связан только с такими пойменными озерами. В пойме реки Томи в основном. И эти озера подвергаются всякому там загрязнению. Вот когда собирались строить Крапивинское водохранилище, то там вообще должны были уничтожить места, где самая большая высокая численность. Тритон страдает от внедрения биологических загрязнителей. Значит, рыбки, которые называют ротан-головешка, и озерные лягушки, которые этих тритонов едят. А раньше их в нашей фауне не было. Много озер было в районе нынешнего Новокузнецка. Они, ну, там что-то осталось, но большая часть уничтожена. Поэтому вот его места обитания страдают.
3: Суровые сибирские морозы для тритона не страшны. С первыми холодами он вмерзает в лед, а с весенними лучами солнца просыпается и начинает думать о потомстве. Самцы и самки собираются в большие группы, танцуют и устраивают свидания. Представители сильного пола показывают дамам свою красоту и силу в борьбе за любовь.
4: После удачного знакомства новоиспеченная семья становится многодетной. На свет появляется 700 маленьких личинок, которые защищает мать, пряча от хищников в прибрежных растениях. Через несколько месяцев головастики становятся молодыми тритонами, а по истечению 2 лет вырываются из родительского гнездышка и создают собственный очаг.
3: Согласно мифам Древней Греции, тритон был сыном бога морей Посейдона. Подобно отцу, он обладал властью над водами и пользовался трезубцем. Этого ящера часто изображали с дельфиньим хвостом вместо ног, лошадиными копытами или перепонками на руках.
4: У Тритона была волшебная раковина, звуки которой повелевали водами мира. Греки верили, что однажды, выполняя волю богов, он с ее помощью наслал на землю великий потоп, покаравший людей.
3: В древние времена, когда земля была полна греха и беззакония, великий Зевс решил наказать людей, послав на них страшный потоп. Лишь немногие знали об этом, среди них был мудрый сын Прометея. Он получил предупреждение от своего отца и начал строить огромный корабль, чтобы спасти себя и свою жизнь.

0: На этапе подготовки, которым не проводил ЭКО, тоже имеет место быть.
1: То есть анализы могут показать, что вам нельзя ЭКО делать?
0: Да, да? Есть такое. Например, мы начали обследовать...
1: То есть это не всем людям, да?
0: Да, мы обследуем шейку матки, молочные железы. Это те органы, которые воздействуют гормоны. Мы же получаем гормоны в программе ЭКО, да, что они могут пострадать на фоне приема гормональной терапии. И чтобы эти гормоны назначать, мы должны понимать, что там проблем нет. И бывает, выявляется рак молочной железы, рак шейки матки, и девушка уходит, соответственно, на совершенно другое лечение. Но на сегодняшний день наши коллеги-онкологи дошли до такого хорошего, высокого уровня, что позволяют женщинам после перенесенного онкологического заболевания даже вступать в программу ЭКО. И в моей практике, и практике моих коллег есть девушки, которые перенесли рак шейки матки и в программах ЭКО стали мамами, перенеся другие органы системы, да, были поражены онкологическим заболеванием, рак щитовидной железы вот был, лимфома Ходжкина девочка у меня была. И они стали родителями. То есть мужчина, который идет на химию, лучевую терапию, он криоконсервирует свой биологический материал и пользуется им потом, потому что после химии лучевой у него не будет сперматозоидов. И то есть ЭКО на сегодняшний день надо рассматривать немножко в рамках мифов вот этих онкологических по-другому, да, то есть уже доказано, много исследований проведено, которые говорят о том, что не повышает частоту онкологических заболеваний сама программа ЭКО у здорового человека.
1: Что якобы поправляешься сильно.
0: Поправляешься? Ну, гормоны в инструкции к препарату не написаны. Что они откладывают везде жир? Нет, такого нет.
1: Ну что,
0: да?
1: Якобы больше есть хочется?
0: Тут больше психологический, наверное, фактор, скорее всего. Даже человек, когда нервничает, он может набрать вес, который не планирует программу ЭКО. Поэтому тут такая двоякая ситуация. Понятно, что прием гормональных может жидкость задерживать, да, немножко. Ну, у здорового человека эта жидкость должна уходить с новой очередной менструацией. Но если девушка нервничает, она начинает искать себе где-то вот это такое, знаете, для того, чтобы для успокоения состояния, да, кушать, то она будет поправляться. И говорит, что это ЭКО виновата, нет, конечно. Ну и вообще в ЭКО, ну, как часто, как правило, вступают пациенты, это с эндокринологической патологией изначально. То есть есть проблема, да, у девушки с эндокринологией. Эндокринология может приводить, ну, к ожирению, к избыточной массе тела.
1: Сколько раз можно делать ЭКО?
0: На сегодняшний день эта цифра не регламентирована нигде. Нет цифры, говорящей о том, сколько нужно попыток. Нужно делать столько, сколько вы готовы психоэмоционально, сколько ваше здоровье позволяет. Ну и финансовая сторона вопроса тоже никто не отменял.
1: Вот это дорого ЭКО?
0: ЭКО на сегодняшний день, в целом программа ЭКО, ну такая базовая, да, то есть без дополнительных, в районе 300-350 тысяч стоит. Есть и дополнительные исследования, вот генетика одного эмбриона в районе 45 тысяч стоит. Ну то есть если...
1: А по ДМС же он есть?
0: Есть по ОМС. На сегодняшний день, да, пары, у которых есть полис УМС, они могут пройти данную программу абсолютно бесплатно. В этом году активно ведется генетика эмбрионов бесплатно, только у пар, которые находятся в зарегистрированном браке, да, государство у нас тем самым мотивирует пары для того, чтобы они зарегистрировались. У нас в программах ЭКО были уже регистрации для того, чтобы воспользоваться данной программой, то есть как бы тоже плюс с одной стороны.
1: А вот генетически, да, когда вот исследуется эмбрион, да, на предмет заболеваний, ну вот там все нормально, да, уже прям видно, да, что вот, он, не знаю, высокий будет человек.
0: Нет,
1: или...
0: нет, нет этого нет. Не видно. Видно, есть ли у него какие-то поломки общие, да, то есть генетические, и видно, мальчик или девочка. Видно, да, то есть генетика, она, ну, пол ребенка там включен, но мы не акцентируем на это, то есть мы не выбираем изначально пол ребенка, но определен, да, то есть пол определен, нет ли каких поломок.
1: Ну и по желанию родителей говорите пол, либо вот эти же сейчас праздники, да, проводятся.
0: Как правило, родители получают эмбриологическую вот эту карту генетическую на руки, и они у нас интернет в помощь, да, они могут ввести показатели своего эмбриона и, конечно, понять, мальчик это или девочка. Если эмбрионов у нас достаточное количество, пара, в принципе, сама выбирает, кого переносить. Ну, как у первого, второй, третий криотоп, да. Ну, и там прописано. Но это не стоит цель, перенос пола. Если мы говорим о генетике, то да, там это включено.
1: Бонус. А какой в вашей практике, Татьяна Сергеевна, такой вот случай прям трогательный?
0: Трогательный.
1: Да. Ну, если можно об этом говорить.
0: Да, трогательный. Я на одном из своих каналов его публиковала. Он действительно очень тронул многих. Это у меня была пара, молодая супружеская пара, здоровая пара. У него детки были в первом браке. Молодая девочка с хорошим резервом. Не наступает беременность. Мы одно проверили, второе проверили. Ничего, все хорошо. Затем мы ее отправили на операцию посмотреть, все ли там хорошо. Там тоже все хорошо. И получаем беременность. Мы радуемся. Беременность внематочная, удаляет трубу. Далее не наступает

0: беременность мы идем в ЭКО. У нас в ЭКО останавливаются эмбрионы на 5-й сутки. Одно ЭКО, второе ЭКО, третье. Мы получаем по 14-15 клеток, на 5-й сутки у нас остановка.
1: И в одном из не получается.
0: Не получается, нет эмбрионов для криокристаллизации. Просто останавливаются. На четвертой они все отличники. Вот 10 штук отличных эмбрионов. На пятый приходим, все остановились. Вот это вопрос отпустить ситуацию. И отпускали, и в церковь ходили, и все делали, да. Опять приходим. Идем в одну последнюю попытку нашу. Получаем 3 эмбриона разного качества. Одного отличника, а двух, ну, так себе, да. И решили их перенести троих. Ну, потому что пары такое уже анамнез, все очень печально, вроде качество какое-то такое не очень хорошее двоих. Переносим. Получаем положительных ЭГЧ. Радуемся? Радуемся. Это было перед Новым годом. На новогодние праздники она попадает в гинекологию с тем, что у нее отслойка, кровотечение и вся полость матки в крови, да, ну, то есть у нее тройня, и все там, сгусток крови. Она мне пишет, Татьяна Сергеевна, говорят, надо прерывать, я не могу, не буду я этого делать, я ухожу отсюда. И она уходит, приходит ко мне с мужем и говорит, я от вас не уйду, я буду у вас на учете состоять. Мы составляем консилиум и говорим, ну давайте, ну будем сохранять. Мы начали сохранять, мы кровили с ней до 14 недель, у нас двойня прогрессировала, один в раннем сроке у нас замер. Прошли скрининг, все хорошо, все классно. Приходит она ко мне в 16 недель на явочку очередную, я ставлю датчик, у нас остановка одного малыша. Ну, то есть тут говорить, наверное, о психоэмоциональном состоянии пациентки вообще не представляется, и моего в том числе. Мы начинаем искать литературу. Я перерыла все, что делать? Один умер в раннем сроке, второе в 16 недель остановка, и у одного все хорошо. Что делать? В книгах, слава богу, не пишут, что нужно 100% прерывать эту беременность. И мы берем на себя все риски, пара нам подписывает, и мы дальше пролонгируем беременность. Девушка у меня ходила ко мне каждый день. Если у нее Сергей, вот в тот явочку мы узнали, что там Сергей Сергеевич. И если у нее Сергей Сергеевич не шевелится больше, чем, наверное, 10 минут, она уже возле моего кабинета. Мы выносили. В 36 недель она мне начала говорить следующее. Татьяна Сергеевна, если он умрет, давайте роды разрешаться. И тут получить недоношенного ребенка были риски еще страшнее.
1: Я ее передала. А вот, ну, которые вот
0: замерли, они потом
1: убираются?
0: Они, да? Потом нет, они остаются в полости матки, они потом уменьшаются в размерах эти, да, и потом при родах у нее его даже уже видно не было, то есть вот этот, который 16 недель, просто была долька плаценты от него, да, такое воспоминание.
1: Организм космос какой-то.
0: Да, и мы родили с ней в 38 недель. Я передала своей коллеге, работающей в роддоме, и говорю, вы смотрите, что вы ее прооперируете. Она мне говорит, мы с ней родим. Я была в отпуске, на отдыхе, они мне прислали смс-ку, что они родили Сергея Сергеевича, 3800. Я вот считаю, что это показательно в рамках того, какой скоростью она получала квоты. И когда я говорила, может, уже что-то поменять, она говорит, я от вас вообще никуда не уйду, и вообще это даже не обсуждается. И вот так мы получили вот этого мальчишку, на сегодняшний день ему уже 2 годика скоро будет, и он прям, я считаю, что это один из самых случаев в моей практике, который, ну, прям такой, знаете, в рамках всех аспектов. И потери здесь были, и добивания, и фактора нету. Фактора нету, да, у пары, которая говорит о том, почему у них беременность не наступала. Но прошло время, когда я опубликовала такой анонс, что будет у меня такая серьезная, это как раз 1 Мурашка апреля, конференция у меня, да, мне говорят, конференцию случай подготовьте 1 апреля, и я вот его готовила 1 апреля на нашу конференцию и доложила своим читателям. И когда я это опубликовала, ей пишу, вы не против, что я опубликую? Она говорит, а это что, про меня, да? Я думала, что еще хуже есть ситуации. И потом мы с ней попереписывались, она там поплакала и пишет мне, Татьяна Сергеевна, скажите, а через сколько я могу еще прийти, да? То есть эта девушка не теряет надежду еще стать мамой. Ну, то есть, вот понимаете, вот люди разные, это вопрос к тому, да? Кто-то не идет в принципе и боится, а кто-то не останавливается, добивается своей цели.
1: Мы сегодня беседуем с Татьяной Кузьминой, репродуктологом медицинского центра «Красная горка». Деторождение, чудо рождения, генетика, ЭКО. А как-то можно редактировать геном сейчас? Или такие исследования тоже запрещены ввиду своей тоже?
0: Ну нет, конечно, запрещено. Все, что касается генетики, генетика не стоит на месте, она стремительно развивается. Да? Сегодня геном уже расшифрован в целом. Но чтобы туда вмешиваться, если мы говорим в рамках Российской Федерации, все эксперименты запрещены. То есть генетика, она расшифровали, да, геном, но что-то делать, менять, конечно, нет. Ну и да, целесообразности в этом нету. Мы потом, спустя много-много веков, что получим? Это же тоже очень специфично. И мы не будем знать, да, что и зачем это делать вообще. Целесообразность этого. Тут много вопросов.
1: Ну вот ответов. Опять же, да, если об этом можно говорить, да, ну, мы корректны. Вот опять же, да, процедура ЭКО. И многие люди в каком-то живут духовном, да, контексте, да, вот что... Что здесь? Вы общались же, да?
0: Да, я общалась с священнослужителями на эту тему. Я вам так могу сказать, да, что когда были все построены вот эти догматы церкви, это было много веков назад, да, и они много не пересматриваются в современном мире. А икон на сегодняшний день — это современный метод. Он не так давно, да, в отношении нашей жизни в целом.
1: Он в 90-х же, да?
0: Нет, он раньше, на сегодняшний день.
1: Ну, в России.
0: В России, да, тут возможно. Тут момент просто, что если мы говорим в целом, то церковь пересматривает свои взгляды по отношению к ЭКО. Таинство вообще зарождения жизни — это слияние двух клеток. И тут вопрос в том, что если Бог бы не дал, ну это мое мнение, да, что не дал бы, да, мы был бы категорически против, наверное, бы не создавались у нас эмбрионы, не получались бы беременности, да, на каком-то этапе бы что-то пошло не так.
1: Человеческий мозг бы додумался.
0: Да, конечно, это инкубатор, это просто подумать, инкубатор создали таким образом, чтобы он мог вырастить эмбриона до 5-6 дней, мы его перенесли в матку, а он вырос и родился, да? Ну, то есть это какие-то космические изобретения. И мое мнение, что на сегодняшний день верующему человеку возможно, да, перед программой ЭКО и нужно сходить в церковь, если он считает, поговорить. Священники совершенно по-другому сейчас к этому относятся. Они против утилизации эмбрионов. Выкидывать эмбрионов, да, то есть считается зарождение жизни — это слияние двух клеток. Но хотя я вот тоже беседовала, говорю, а если вот он непригоден к переносу, вот что с ним делать, да? Ответа я пока со стороны священнослужителя не получила на этот вопрос. Ну, пусть бы как бы полежит, да, пока что вроде...
1: Ну, да, это... да. Ну, да, еще многие вопросы
0: да,
1: такие,
0: тут
1: открытые.
0: Вопросы, понимаете, больше этические, что делать с эмбрионами. Но это и по пациентам видно. Некоторые пациенты к эмбрионам относятся, как и детям. А у меня есть пациентка, мы получили беременность первую, у них еще два эмбриончика, а потом две спонтанные беременности. И приходя ко мне на прием, она все время говорит, передавайте им привет, мы за ними придем, да. То есть мы их не бросим, мы за ними обязательно придем. Скажите, что мама и папа их ждут. А есть люди, которые, родив ребенка, с роддома с ребенком приезжают и пишут на утилизацию эмбриончиков. Такие тоже бывают. Но есть и другие люди, которые готовы подарить своих эмбрионов, чтобы мы их подарили другой паре, и они стали счастливыми мамами и
1: так
0: папами.
1: Так они, получается, родственники, что ли, будут?
0: Они будут родственниками, но пара об этом, конечно, не знает. А, пары нам дарят, у нас будет просто зашифровка этого эмбриона, например, эмбрион номер один, мама, папа, мы их описываем, все. И другая пара, которая приходит и говорит, ну вот у меня, я возрастная, муж возрастной, финансов не позволяет, потому что стоимость эмбриона на сегодняшний день доходит до 150 тысяч и выше. Мы говорим, у нас есть эмбрионы, которые пары обследованы, абсолютно здоровые. Ну, например, молодая пара, да, родили, отказаться, выкинуть не могут, нам подарили. Мы показываем карту, вот там, не знаю, номер один, такой цвет, такая обувь, такой размер груди, там, шофер, повар, не знаю. Они говорят, нам подходит. Мы переносим другой паре, соответственно, они беременеют, рожают. Да, они будут родственники, но при этом пары не знают, кто от кого эмбрионы, и это количество эмбрионов не более, вот у нас сейчас 6 на одной территории, потому что детки могут встретиться, да, то есть ну, это тоже все регламентировано приказами.
1: Почему может не получиться ЭКО?
0: ЭКО?
1: Да, не привести все-таки к рождению ребенка.
0: На сегодняшний день нет четкого такого момента и такого ответа, наверное, почему не получается ЭКО. ЭКО может не получаться по разным причинам, причем эти причины могут быть разные в разных циклах. В одном может быть эндометрия, в другом может быть эмбрион, в третьем вообще какие-то другие факторы, да, и нету какой-то пилюльки, которую ты выпил, например, и все у тебя получится. Если пью за миллиарды рублей продавали, поверьте, были бы люди, которые приобретали, перепродавали за еще больше миллиарды, и тогда бы... Ну, нет такого, и никогда такого не будет, потому что естественный отбор тоже никто не отменял. Идя в программу ЭКО, нужно понимать одно, что вы можете как получить беременность, так можете ее и не получить. И идти со 100% гарантией, это есть риски большого разочарования после неудачной программы ЭКО. Поэтому, когда мы собираемся и планируем программу ЭКО, мы пациентам говорим, эффективность программы ЭКО в целом, при трубном факторе, у молодой пары, у которой нет труб, достигает к 42-43%. Если есть факторы, курите, пьете, ожирение, сперматозоид, каждый фактор снижает эффективность, да, ну, то есть посчитайте, какая у вас эффективность.
1: А вот были в вашей практике случаи, да, вот мы разбирали, когда все-таки было ЭКО, ребенок по ЭКО родился потом, естественным путем, да, так корректно же говорить.
0: Да, да, все верно.
1: А бывало такое, что, допустим, пара говорит, все, я не хочу никакое ЭКО уже, обследование, а потом раз... И они родили ребенка.
0: Да. Бывало такое, есть, да? Такие пары. Есть пары, которые... это тоже вопрос, как отпустить ситуацию, да? То есть они так устают, они так замучиваются и говорят, все, хватит. И живут жизнью своей, да, и получают беременность. Есть такие пары. Есть такие пары, которые получают беременность, даже готовясь к ЭКО, не дойдя до ЭКО. Частота наступления беременности возрастает, потому что пары готовятся к ЭКО, они что-то делают, принимают. Я вот говорила, что сперматогенез обновляется 3 месяца. Они вот 3 месяца готовятся, до ЭКО не дошли, а потом бац, на 4-й забеременели или на 5-й, да, потому что сперматозоиды как раз хорошенькие стали у мужчины, она витаминки пополучала. Тут тоже вот эти моменты, они присутствуют, что пары, которые идут в ЭКО и не доходят до него, могут получить спонтанную беременность, если у них, конечно, есть трубы, ну, не совсем там критичны по сперматозоидам.
1: Мужчины вовлечены в этот процесс, потому что тоже такая большая тема, да, что женщине как будто надо больше. Но вот моя приятельница, она очень благодарна мужу, она говорит, как он это все выдержал. Вот эти все исследования по расписанию там и все прочее. Потому что многие расстаются на этом этапе. Что...
0: Ну, тут момент такой. Если это фактор, мужской фактор, я могу сказать 100%, ну пусть 99%, мужчины, они больше заинтересованы в выполнении репродукции.
1: Если они знают, что в них дело.
0: Да, если мужчине сказать, у тебя что-то не так, он будет ходить, и он вообще уже и спермограмму сдает, и УЗИ делает, и мазоль, все делает, все пьет, все по расписанию, если у него есть проблема. Если женщине сказать, у вас проблема, она может и через 3 года прийти с этой же проблемой, да? Женщина немножко по-другому относится к репродуктивному потенциалу, нежели мужчины. По поводу развода, да, то, что разводятся многие, действительно, ЭКО – это психоэмоциональная негармония в семье, да, то есть это нужно очень много сил, чтобы это все пережить. Но я могу сказать по личному опыту, у меня есть пары, которые, получив беременность в ЭКО, также расходятся. Поэтому это не показатель.
1: Дело не в детях.
0: Нет, конечно, не в детях. Не в детях ни в коем случае. И когда женщина начинает возмущаться, что муж их не поддержит, еще что-то, я говорю, слушайте, муж поддерживает вас по-своему. Он не может, может плакать, как вы сидите и плачете. Просто успокойтесь и примите ситуацию, что он с вами ходит. Да? Особенно касается донорских программ. Это же тоже специфично.
1: Это когда, что такое?
0: Ну, когда берут клетки, например, другой женщины, вот приходит женщина, у нее нет клеток. Есть банк донорства, где клетки женщина молодая, здоровая, свои продает, сдает, да? Ну, то есть, современный такой метод получения беременности у людей, у которых нет собственного материала.
1: Яйцеклеток нет,
0: да? Яйцеклетки, сперматозоиды, эмбрионы сейчас есть так. Это московские, питерские банки. К нам доставляют эти клеточки без проблем. И вот принятие донорства, например, иногда женщина придет и плачет, сидит на приеме, говорит, он не хочет выбирать яйцеклетки. А он хочет в программу? Хочет. Я говорю, вот радуйтесь, он уже хочет в программу, да? То есть почему он должен сидеть выбирать клетки? Ну, не выбирает, он же не против. Не против. Ну, все, пойдете в программу. И иногда вот эти моменты бывают, особенно в парах, где женщина чего-то ждет от мужчины, что вот она такая подвиг совершает, а он ее так как-то не так поддерживает. Хотя, в принципе, на приемах я вижу, как мужчины очень хорошо относятся к своим женам, да? Они ходят вместе, они их поддерживают, все сдают, все делают. То есть каких-то отрицательных таких, что прям мужчина там как-то агрессирует, либо еще что-то, я на своих приемах такого не замечаю.
1: Вот клетки, да, вот если чужие, я на их не понимаю.
0: Впечатлились, да?
1: Да. Это же, ну, как бы чужой...
0: Чужой, да.
1: Чужой ребенок?
0: Это генетически будет чужой ребенок.
1: Не похожий на родителей?
0: Будет похож на... Нет, ну, смотрите, похож, не похож, тут тоже. Все ли мы похожи на своих родителей?
1: Нет.
0: Нет, конечно. Генетика – это как гены сойдутся. И этот ребенок может вообще... Собственный ребенок может быть вообще ни на кого не похож, да? Если девушка выбирает донора, она выбирает донора плюс-минус похожего на себя, ну, там, светленькую, да, какую-то. Этот ребенок будет, если мы берем клетки женские, заменяем, то он будет мужа, ну, и, как говорится, генетически другой женщины, но выносит его супруга, выкормит, да? То есть это совершенно другой ребенок, это не тот ребенок, который вы взяли, например, с детского дома, у которого есть мама, папа, своя какая-то семья и корни. Это другой ребенок, этого ребенка там не хотели, например, а этого будут хотеть и любить самой клеточки. И то есть потом сказать, что это, например, не их ребенок, ну, это как-то глупо. Донорство вообще дает очень многим мужчинам и женщинам стать мамами и папами. И те детки, которые приходят, рожденные от донорства, они они великолепно похожи на своих родителей. Больше скажу, приходят иногда родственники этих пар и говорят: «Вы видели, как похож там тот?» Они не знают, что это донорство. Показывают фотографии детские, а там одно лицо, да, и ты думаешь, откуда?
1: Вот не чудо ли?
0: Откуда? У меня одна пара, у нас были рыженькие эмбриончики, других не было. Она говорит: «Я их беру, у нас только рыжих никого нету». И так у них двойня родилась, мальчик и девочка, рыженькие. И она говорит: «Как я их, ну, дома, вот как покажу?» Когда они их принесли, первое, что бабушка сказала: «Да слава богу, дед не дожил, да, только что. Он у нас рыжий был, представьте». И она говорит: «Такое бывает». Ну, то есть, что рыжий вроде, а там был бабушка и дедушка.
1: Большое спасибо вам за беседу. Очень она волнительная, очень нужная, важная, научная. Да, и мы продолжим наши встречи. Сегодня мы говорили о чуде рождения, да, в научном контексте, да, и в моральном, и в этическом. Мне кажется, все так состоялось. Она сегодня вместе с Татьяной Кузьминой, врачом-репродуктологом медицинского центра «Красная горка».
0: Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно.
1: Да, ну и желаем всем, кто мечтает стать родителями, чтобы все тоже состоялось. Марина Тропина, Александр Ершов. До свидания.
2: Не могу в машину попасть. Что делать?
3: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд. Они точно помогут.
2: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
3: Конечно, с заводской точностью.
4: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
2: А телефончик скажете?
4: 56-21-21.
5: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
6: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 38042.
8: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
9: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствована из английского языка. Сегодня слова на букву «Д». Например, «дайджест» можно легко заменить на «обзор», «выборку» и «сводку», а «дедлайн» – на «крайний срок», в простонародье «крайняк». Дефиле соответствует русское слово «показ», «проходка». Мудрёный дисконт меняем на скидку. Заметили, как сразу все встает на свои места? Засим не прощаюсь.
10: Эта серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.

0: Погода на маяке.
1: В ночные часы по области и в столице Кузбасса, как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, туманы. Ветер северо-восточный 2,7, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 10-15, в Кемерове 12-14 градусов. Завтра днем 17 июня по области и в столице Кузбасса переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, в Кемерове преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура по области 24-29, в областном центре 27-29 градусов.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18:05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией

0: выражает озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую республику, и с танкерами. И, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» условились тесно взаимодействовать в вопросах, как я уже сказал, обеспечения безопасности в Черноморском регионе и также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. И у нас везде там с турецкими коллегами налажены хорошие контакты и работаем на взаимодополняемой основе.
1: Глава МИДа Турции Хакан Фидан сообщил, что обсудил с Сергеем Лавровым шаги, которые можно предпринять для безопасности судоходства в Черном море. Российский министр также заявил, что возможное вступление Украины в ЕС может привести к его развалу. По словам Лаврова, все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. Он отметил, что в ЕС на фоне охлаждения администрации Трампа к Европе стремятся создать отдельный военный блок. Министры обороны европейских стран начали обсуждать сценарии ведения военных действий без полномасштабной поддержки со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их сведениям, в Европе ожидают скорого сокращения американского военного присутствия, хотя точные сроки этого шага пока не объявлены. Как отмечает агентство, на этом фоне руководство НАТО во вторник пыталось продемонстрировать уверенность в том, что Европа способна пережить масштабное урезание американского финансирования и военного контингента. Вместе с этим в Европе признают нехватку ряда вооружений, которые Вашингтон планирует вывести, отсутствие четкого плана по их замене. В частности, напоминает Bloomberg, США планируют сократить количество стратегических бомбардировщиков на 30% самолетов, которых у Европы нет и которые она не планирует производить, передает ТАСС. США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти, заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра дожди, 15-17 градусов. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, днем плюс 17-19.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о том, как тополиный пух влияет на жизнь в городе. Я могу сказать, как на мою жизнь влияет. У меня, во-первых, автомобиль похож на одуванчик, несмотря на то, что я его недавно. Вот. А во-вторых, конечно, вот это вот все под ногами не очень комфортно, все это летает, и в квартире все время этот пух, даже несмотря на то, что окна вроде бы не сильно открываешь. Вообще, что такое тополиный пух с биологической точки зрения? Он вообще какую-то функцию выполняет хорошую для нас, кроме размножения тополей, насколько понимаю?
3: Выполняет. Но прежде всего он выполняет функцию положительную для тополей, это размножение тополей, потому что тополиный пух – это семена женских деревьев тополя. Они покрыты тысячами тонких шелковистых белых волосков, то есть вот тополиный пух – это семечко. Это маленькая семечка, которая покрыта волосками белыми, сделанными из целлюлозы. И в ботанике эти волоски называют летучками. Нужны они для того, чтобы выполнять две важные биологические функции для тополя. То есть это транспортировка. Они работают как микроскопические парашютики. То есть ветер дует, и семечко поднимается и разносится ветром на многие километры от материнского дерева. И в условиях дикой природы это очень удобно и очень здорово для растения, потому что такое семечко потом застревает в траве, дерево прорастает и таким образом расселяется. И вторая функция – это питание. После приземления на сухую почву пушинка впитывает утреннюю росу, например, или влагу с почвы, создает вокруг семечка идеальные условия для быстрого роста, и таким образом дерево прорастает лучше. Вот. И тополиный пух сам по себе – это семена тополя, благодаря которым он размножается. Что касается других функций полезных, да, то есть понятное дело, что мы тополиный пух не любим, потому что он у нас везде, и в носу, и в глазах, и вообще он еще аллергеном является, вернее, не сам, но про это я расскажу чуть позже. Вот, тополиный пух любят птицы, потому что это семена, если вы в городе видели, когда вот большие такие клубы тополиного пуха, которые собираются там по бордюрам, на
1: асфальте. Как снежные сугробы.
3: Точно, в них очень часто ковыряются воробушки. Там они достают из тополиных пушинок семена и ими питаются. Вот, также они могут этот тополиный пух использовать для своих гнезд в качестве выстилки. Им от этого хорошо. Вот, но при этом тополиный пух портит жизнь не только человеку, но и природе, потому что, во-первых, он очень пожароопасный. Все вы, наверное, видели, как дети балуются и поджигают тополиный пух.
1: Да кто в детстве не поджигал тополиный пух? Детства не было у того этого человека.
3: Конечно. То есть это такое очень интересное на первый взгляд занятие, но оно может быть крайне опасным, потому что если ребенок, ну или взрослый, не знаю, ребенок поджигает тополиный пух, например, рядом с машиной чьей-то, то может случиться так, что произойдет сгорание и даже взрыв. То есть это достаточно опасно. Вот. А кроме того, тополиный пух мешает водоемам, потому что он скапливается на поверхности водоемов и образуется корочка. Вот эта корочка препятствует, он же распухает, раздувается от воды, и эта корочка препятствует попаданию воздуха в водоем. Это может привести к замору рыб, гибели водных обитателей, и для маленьких водоемов это является достаточно большой проблемой. Это что касается воздействия на живые организмы, да, помимо человека.
1: Елена, но ведь вот, для чего-то тополя нужны были, ведь их так массово высаживали, да, это послевоенные годы, когда вот тополя так вот разрослись.
3: Да, все верно. Но это послевоенные годы, вообще весь период Советского Союза. И сейчас, в наше время, тополя тоже высаживаются. Почему это происходит? Вообще тополь для городского озеленения – это самое лучшее дерево. Потому что он может сравниться, заменить собой 7 деревьев других видов. То есть, во-первых, он выделяет в атмосферу фитонциды. Это очень полезные вещества, которые благотворно действуют на наш организм, они полезны, они очищают воздух, и вот тополь, он прям чемпион по фитонцидам. Кроме того, тополь очень эффективно очищает воздух от выхлопных газов. То есть в городах в условиях очень сильной загазованности тополь прям рекордсмен по улавливанию этих вредных веществ, поэтому если мы используем какие-то деревья в городском озеленении, то на первом месте идет тополь. То есть если честно сказать, то кроме июня и конца мая тополь остальные 11 месяцев приносит очень большую пользу нашим городам и нашему здоровью. Вот. А кроме того, тополь выделяет больше кислорода, чем прочие деревья. То есть он помогает нам лучше дышать, обогащает атмосферу кислородом. Именно поэтому при Советском Союзе выращивали, ну, высаживали в города большое количество туполей.
1: У меня один вопрос вот в этой связи, вот один единственный вопрос. Почему нельзя было высаживать мужские тополя, которые вот не размножаются своим пухом?
3: Вопрос очень интересный, потому что, ну, прежде всего, как бы есть такое понятие, как двудомное, однодомное растение. То есть на двудомных растениях семена, ну, у растений есть женские и мужские особи. Вот тополи относятся к таким организмам, то есть есть мужские тополя, мужские особи, есть женские. Семена вызревают только на женских особях. И при Советском Союзе все это прекрасно знали, потому что сельское хозяйство и озеленение городов у нас было на высоком уровне. Высаживали мужские деревья, которые не планировалось, что они будут пылить и распространять свои семена. Но получилось так, что в условиях сильной загазованности деревья стали находиться в стрессе. То есть деревьям стало плохо, они поняли, что погибают, то есть как бы деревья находились в угнетенном состоянии. И это повлияло на то, что деревья начали менять пол. То есть для тополей характерно очень интересное явление природы – это смена пола или гермафродитизм. То есть когда-то мужская особь может внезапно стать женской. То есть она может либо давать женские почки, на котором будут развиваться цветы, и из которых потом в дальнейшем образуются семена, либо же оно может полностью генетически изменить пол и стать совершенно вот как женским растением.
1: У меня вопрос.
3: Поэтому высадили мужские, а выросли
1: второй
3: женские.
1: Вопрос. Да, теперь второй вопрос. Зачем они это сделали, тополя? Что, у мужских тополей была депрессия, они решили в женский превратиться? Или что, у женских
3: нет,
1: лучше выживаемость?
3: Смотрите, почему? Что женские особи делают прежде всего? Они могут производить потомство. Соответственно, чем больше семян появляется, тем больше появится новых тополей. То есть дерево, которое погибает, ну вообще любой живой организм, который как бы погибает и плохо себя чувствует, он начинает очень активно размножаться. Это вообще очень интересное явление, потому что, вот, например, в зоопарках животные, которые находятся на полном довольстве, то есть их кормят каждый день, у них нет врагов, они перестают размножаться. Поэтому животным создают дополнительные стрессы. То есть их там устраивают им разгрузочные дни, или, например, как-то вот прячут еду, чтобы им приходилось ее добывать. Таким образом, животное чувствует, что чего-то не хватает, и начинает размножаться. И обратная ситуация, когда все очень плохо, животное тоже, ну и растение, живой организм начинает размножаться. Вот, поэтому, когда, например, корневая система у тополей была спрятана под асфальт, не получала достаточное количество кислорода, когда было очень много токсичных веществ в атмосфере, там не хватало питания, не хватало каких-то полезных веществ в почве. Тополя решили, что нужно быстро размножаться, чтобы не погибнуть, и мужские особи превратились в женские.
1: Такая можно их обратно превратить в мужские.
3: Ситуация. Очень сложно, потому что ученые еще не выяснили, каким образом тополь решает для себя, там, в какой момент, какую почку вырастить. Сейчас производятся всевозможные опыты с этим. Сейчас есть, можно что сделать. Есть уколы гормональные для тополя, то есть колет прям в ствол дерева, и тополь перестает размножаться совсем. То есть репродуктивная функция растения, она останавливается. Растение растет, дает листья, как бы обогащает наш воздух кислородом, но при этом не дает, не цветет и не дает семян. Соответственно, нет пуха.
1: Можно мне во дворе всем тополям прививку поставить такую?
3: Ну, это достаточно трудоемко, то есть это финансово затратно, и потом как бы их нужно делать каждый год, то есть каждую весну делать в ствол дерева укол. Вот, есть еще альтернативный вариант, сейчас есть гибриды тополей, которые, в принципе, не способны к размножению. То есть они растут, но при этом они бесплодны. Это дерево, которое не может давать семена. И вот сейчас в Москве высаживаются как раз-таки бесплодные деревья, которые не пылят, но при этом обогащают воздух кислородом.
2: А они от стресса не станут плодовитыми?
3: А вот это время покажет. То есть, по-хорошему, если какой-то организм бесплоден, то, конечно, по-хорошему не должны. Но при этом у нас, как вот видите, мужские тополя стали женскими, поэтому кто знает.
2: Ну, получается, большинство людей тополя раздражают своим пухом, который лезет везде, и в нос, и в квартиру, да, и на диване оседает. И меньшинство, наверное, людей страдают от аллергии. Или все-таки мы все подвержены аллергическим реакциям от тополиного пуха?
3: Есть. Тополь сам не является аллергеном, потому что он состоит, не тополь, а тополиный пух, он состоит из чистой целлюлозы, она абсолютно гипоаллергенна. Но при этом пушинки, ну, они вызывают раздражающие действия, понятное дело, когда у вас в глаза этот пух лезет в рот, и везде он раздражает, людям это не нравится, люди огорчаются, да, стрессуют. У нас так жизнь города достаточно напряженная, а еще вот этот пух, который везде. Кроме того, у аллергиков обычно обостряется аллергия в этот период, потому что, во-первых, пока семена зреют, вот эти волокна целлюлозы в процессе еще вызревания, они собирают вредные вещества из атмосферы. То есть все, что у нас летает в атмосфере города, оно ими поглощается, и когда пушинка вылетает из коробочки, она уже оснащена кучей вредных веществ. Кроме того, пока она катится по асфальту, пока она катится, ну вы же понимаете, да, что в городе она может прокатиться от ветра где угодно. Она собирает пыльцу от злаков цветущих, собирает пыльцу от других деревьев. Таким образом получается такая губка, которая напичкана всякой грязью, пылью, токсинами и аллергенными веществами.
2: И бактериями.
3: Которые И бактериями, которые застряли вот в этой пушинке. И поэтому, когда попадает такой пух на слизистые, в глаза, это опасно, потому что можно заместить, как вы сказали, бактерии, либо получить какую-то аллергию. Поэтому аллергологи рекомендуют избегать тополиного пуха. И, ну, во-первых, когда у нас потепление и активно летит тополиный пух, рекомендуется не гулять вот по таким зонам, где его очень много, дабы не подвергать себя опасности. Вот. Также рекомендуют надевать защитные очки. Ну, это просто солнечных очков достаточно для того, чтобы тополиный пух не попадал в глаза. И если есть склонность к аллергии, то надевать маску на лицо, которая препятствует механическому попаданию в нос, в рот и так далее, на слизистые. Вот. Кроме того, сетки москитные можно, ну, повесить их, потому что механически застревают пушинки в этих сетках. Можно специальные сетки купить. Они более мелкоячеистые и совсем не пропускают тополиный пух. Также их рекомендуется сбрызгивать водой для того, чтобы еще больше оседания было. Вот. Ну и если вы понимаете, что вы подвержены воздействию аллергенов, да, то пришли с улицы, сняли одежду, постирали ее, сходили в душ, то есть гигиенические процедуры, чтобы снять с себя вот эти пушинки и их кусочки. Вот, чтобы их не заносить в свое помещение, где вы живете, чтобы они не попадали на подушку, на постельное белье, там, на диван, и в дальнейшем не вдыхались в наш организм.
1: Можно говорить о том, что сегодня проблема тополиного пуха, но это серьезная проблема, или, ну, ничего страшного, ну, отцветет, отлетает, и люди в масках походят, она, все вернется на свои.
3: Она достаточно серьезна, потому что влияет, во-первых, на здоровье людей, кроме того, на городскую инфраструктуру. Достаточно большое количество пожаров возникает по вине тополиного пуха, потому что случайно брошенная сигарета непотушенная, там, играющие дети, они приводят к тому, что тополиный пух может привести к возгоранию, например, транспортных средств, мусоропроводов и так далее. То есть это опасно. Кроме того, кондиционеры, система вентиляции
1: забивает
3: тополиным,
1: да,
3: пухом.
1: Конечно.
3: Вот, и система, как бы наши коммунальные службы чистят это исключительно вручную. То есть это долго-дорого. И какой-то альтернативного способа очистки коммуникации от тополиного пуха еще не придумали.
2: Обдавать, может быть, ливень пройдет. Мы же знаем, что пару ливней, да, когда цветение тополей.
3: И он сбивается. Вот, кстати, это очень действенный способ с напором воды. То есть, когда машина, которая моет у нас улицы, да, поднимает бронзбойт вверх и окатывает водой тополя пылящие. И таким образом эти пушинки, они сбиваются на землю, но опять-таки они, если высохнут и подует ветер, они будут дальше распространяться.
1: Ну что ж, хочется только пожелать нашим ученым, в том числе, чтобы побольше гибридов посадили, которые пух давать не будут, и, может быть, наши дети и внуки будут жить в Москве, в Санкт-Петербурге.
3: В тополях, где не но будет, которые не будут,
2: да,
3: нам вредить.
2: Не будут вредить. Но это же будет не Москва без тополей, понимаешь?
1: Это будет Москва, Москва. Спасибо большое за эту беседу. Инженер-эколог Елена Гробовская была сегодня с нами. Мы говорили о том, как тополиный пух влияет на жизнь в городе. Спасибо вам большое. До новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: реклама.
1: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
0: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: Оэлбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Новый Донбасс». В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов «Орехов» и «Преображенка» Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей станции радиоэлектронной борьбы. ВСУ атаковали беспилотником парковку коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Ранение получил мирный житель, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Глава МИДа Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, Лавров также заявил, что двойные стандарты и старые привычки стран Запада никуда не делись. Так российский министр ответил на вопрос, почему в отношении Израиля Запад не применяет никаких санкций.
2: Никуда эти его привычки не делись, двойные стандарты, не международное право, а порядок, основанный на правилах. Мне можно все, всем остальным нужно спрашивать у меня разрешение. Наша позиция очень простая. В силу того, что мы находимся под незаконными санкциями, у нас не возникает желания, чтобы незаконные санкции объявили и против других. Мы выступаем за то, чтобы таких санкций не было вовсе, и чтобы все уважали устав ООН и прерогативы Совета Безопасности, который только и может принимать юридически значимые и обязательные для всех меры по ограничению тех или иных экономических торговых действий. Мы за международное право и против любого волюнтаризма в сфере санкций.
0: Комментируя перезахоронение на Украине останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге, глава МИД России заявил, что Европа под возмутительные действия киевского режима по реабилитации нацизма с аплодисментами говорит, что Зеленский якобы защищает европейские ценности. По словам Лаврова, режим Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацистской идеологии. Международное сообщество должно дать делу финансиста Джеффри Эпштейна такую же однозначную оценку, какой получил фашизм на Нюрнбергском процессе. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей иерей Федор Лукьянов. По его словам, вызывает удивление, что вопиющее к нравственности всего человечества дело Эпштейна не движется вперед. Оно не осуждено, как был осужден фашизм на международном уровне. Ведь это торговля детьми, эксплуатация несовершеннолетних. Совершеннолетних, отметил Лукьянов на пресс-конференции, посвященной подписанию Международной декларации о защите семьи, передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди. Может выпасть около половины месячной нормы осадков. Днем в северной столице 15-17 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл 66-й ракетке американцу Итану Куину в первом круге травяного турнира в Хале 1-6, 6-4, 4-6. Спортсмены провели на корте 2 часа. Покидает турнир и Андрей Рублев. Он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Международный союз конькобежцев не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при предстоящего сезона, сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что в серии выступят около 150 спортсменов. Программа откроет этап во Франции, 6-й этап пройдет в Японии, а финал Гран-при состоится в декабре в Китае. Фигуристы из России с 22 года не выступают на соревнованиях под эгидой ICU. Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев сообщили, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации, и в настоящий момент проводится анализ возможного решения. Отказ Всемирного антидопингового агентства провести очный аудит может помешать восстановлению российского антидопингового агентства, отметили в РУСАДА. Ну а с подробностями Екатерина Маловичко.
2: Сложившаяся в настоящее время геополитическая ситуация препятствует проведению очной проверки экспертами Всемирного антидопингового агентства деятельности Российского антидопингового агентства, заявили ТАСС в пресс-службе ВАДА. В сентябре 2022 года ВАДА в условиях СВО приняла решение провести заочный онлайн-аудит деятельности РУСАДА. По итогам проверки было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в Федеральный закон о спорте. 1 июня ВАДА подтвердила соответствие предложенных поправок Всемирному антидопинговому кодексу. 10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, приводящий российское законодательство в соответствие с международными антидопинговыми стандартами. После окончательного утверждения поправок ВАДА должно провести очный аудит. «Мы знаем, что со стороны ВАДА есть определенные опасения», сказала в интервью ТАСС гендиректор РУСАДА Вероника Логинова. «РУСАДА совместно с Министерством спорта и другими уполномоченными органами готова отработать вопрос обеспечения всех необходимых мер безопасности для экспертов. РУСАДА ежегодно проводит международные мероприятия, на которые в Россию приезжают коллеги из многих стран мира и чувствуют себя в нашей стране в полной безопасности», отметила Логинова.
1: И о хоккее. Тольяттинская «Лада» выполнила финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками, сообщается в соцсетях хоккейного клуба. Ранее СМИ писали, что «Лада» может в третий раз в истории покинуть континентальную хоккейную лигу. И уже американский защитник Дойл Сомерби подписал контракт с тольяттинцами. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с игроком рассчитано на один год. Ну а в прошлом сезоне Сомерби выступал за Шанхай драконов. И о спорте на этом пока все.
0: Маяк. Как знать.
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами ландшафтный дизайнер, цветовод, блогер, создатель школы садового и ландшафтного творчества «Сад как искусство» Лариса Кочелаева. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Мы хотим сегодня обсудить с вами тему «Как продлить цветение пионов». А вообще, что влияет на продолжительность цветения пионов в наших садах?
5: Ну, прежде всего, конечно, нужно понимать, что пионы бывают разного срока цветения. Ранние, средние и поздние. И если подобрать, допустим, хотя бы три растения разного срока, то цветение пионов в саду может продолжаться, ну, где-то до месяца при их благоприятной погоде.
4: Но пионы, это же, мы говорим, пионы. Но пионы, это, наверное, не один цветок. Разные сорта пионов бывают, как вот розы же существуют, какое-то невероятное количество.
5: Да, также
4: разные сорта пионов бывают, и разные сорта, наверное, тоже по-разному себя ведут.
5: Безусловно. Вы знаете, классификация пионов, она очень сложная, и одним из факторов, который точно будет влиять на продолжительность цветения, это форма цветка. Ну вот представьте, есть пионы, которые достаточно простые. В них буквально несколько лепестков. Они распустились, с солнышко припекло, они там несколько дней поцвели и опали. Если же мы говорим о махровых пионах, представляете, там огромное количество лепестков, и каждый начинает распускаться, это занимает какое-то время, потом он стоит. То есть вот если выбирать по форме цветка среди пионов одного срока цветения, например, среди ранних, то и вы хотите, чтобы он дольше цвел, выбирайте тот, у которого сложнее цветок. Но здесь, кстати, может быть такая небольшая опасность, что если будут дожди, то очень густо махровый цветок может не раскрыться. Но вы знаете, пионы хороши из бутонов, мне кажется.
3: Угу. А на какую сторону лучше высаживать пионы? На восточную, на западную, может быть, на северную? Может, не очень любят освещение пионы наши?
5: Нет, пионы — это однозначно солнцелюбивый цветок. Безусловно. Но существуют сорта и виды, которые неплохо себя чувствуют в полутени. И иногда это очень удобно, потому что, ну, не всегда мы можем позволить и найти место, допустим, какому-то растению на солнце. Например, различные видовые гибриды пионов, они очень хорошо растут и в полутени. Например, такие распространенные и любимые сейчас многими пионы серии «Коралл». Они такие вот необычные, кораллового цвета. Среди них есть и желтый, например, лемон-шифон. Вот их как раз хорошо сажать на полутень. Кстати, в полутени, если будет очень жаркая весна, цветение пионов, конечно же, продолжится.
4: То есть мы те пионы, которые попроще, как вы говорите, быстрее опадают, мы их высаживаем в полутень. А те, которые у нас махровые, которые еще задумаются лишний раз, прежде чем расцвести, мы их сажаем на солнце. Правильно я понял вас?
5: Ну, это относительно, потому что если сорт не предусмотрен для солнца, и он его, ну, вообще не любит, то цветок будет меньше, соответственно, будет вытягиваться, побеги вытягиваться, падать. То есть здесь палка как бы о двух концах. Вы знаете, не угадаешь, какая будет погода, да.
4: Ну, с погодой ладно, а как с пионами нам угадать? Мы пришли в магазин.
5: Пионы?
4: И мы как поймем, что вот эти пионы, они дольше будут, а эти будут не дольше, кроме, ну, формы цветков, как вы сказали?
5: Вы знаете, я бы посоветовала сажать пионы различные. Например, самые ранние – это у нас древовидные пионы. Они растут долго, до 100 лет на одном месте, их сразу сажать на солнечное место. Это какой-то такой полукустарник. Он всегда расцветает самый первый. Он цветет раньше тюльпанов иногда. После них начинают цвести вот эти видовые гибриды серии «Коралл», например, «Коралл Чарм» или там, ну, вот «Лемон Шифон» я, например, назвала, да. Они цветут чуть попозже, но иногда вместе с этими травянистыми. Затем у нас выходят на арену, на сцену видовые гибриды. Ой, извините, не давай гибрид, это гибриды. Например, всеми любимый пион Борзелла. Вообще шикарный, но он, конечно, лучше себя показывает только на солнце. Ну и затем начинают у нас различные травянистые гибриды, которые вот известны нам по садам наших родителей, потому что в основном у нас росли именно травянистые гибриды. Среди них огромное количество с различной формой цветка, махровые, полумахровые. То есть, знаете, часто цветовод выбирает то, что ему нравится. То есть вот вообще давайте так, с чего нужно начинать, если вы хотите пион? Первое. Что нравится? Увидели борзеллу, хочу, не могу. Вот если борзелла, сажаем однозначно на солнце, да? Потому что это солнцелюбивый, и это гибрид. Если выбрали пион Coral Charm, например, то его совершенно спокойно можно сажать в полутень. Поэтому что хотите, что нравится и какое место вы можете ему определить в своем саду. Ну, потому что, ну, не всегда все хотят, например, да и место иногда, например, то же самое Подмосковье, очень часто леса, в лесу находятся дома, и поэтому выбирать солнцелюбивые растения туда очень сложно.
3: А мы сажаем уже взрослые растения или в пакетиках с семенами мы его привозим в наш сад-огород?
5: Нет, нет. Ну, во-первых, самое первое, пионы нужно сажать однозначно лучше всего осенью, потому что это удивительное растение, оно укореняется при пониженных температурах. Вот где-то около 4 градусов начинается рост тех заветных крышочков, которые дают нам укоренение. Если они не образовались, то вот корневище пиона, оно очень сочное, знаете, как у хрена, оно вот такое вот, ну, как колбасками такими растет. Вот внутри сохраняется влага. Но если нет всасывающих корешков, дополнительную влагу растение взять не может. И если вы посадили в жару вот такой корешок, оно до осени у вас пытается выжить только на той влаге, которая сохранилась внутри корневища. Вот это базовое знание, которое должны знать все. Поэтому если открытая корневая система, то есть прям открытый корешок, то лучше сажать либо вот осенью, либо ранней весной, чтобы захватить еще холодный грунт. Но сейчас, кстати, в питомниках очень много растений закрытой корневой системы, они уже в горшочках, уже цветущие, растущие. Вот их, конечно, можно сажать в любое время года. Угу. Семенами пионы не размножаются. Угу. Они не размножаются, но они не сохраняют родительские качества. Угу.
4: А как мы будем поливать пионы? Нужен ли им частый полив или, может быть, один раз в неделю, я не знаю?
5: Ну, однозначно сказать, сколько раз поливать, сложно, потому что у всех бывают разные грунты. Если песчаный грунт, нужно почаще поливать, потому что вода не держится. Если глина, то поменьше. От погоды зависит, но нужно точно понимать, заливать пионы нельзя, потому что вот эти мясистые корневища от переизбытка влаги начинают гнить. Ну и влага им нужна, то есть, ну, сохраняем вот такой прите, да, чтобы было влажно, но не заливаем, не засушиваем сильно. Особенно вот, кстати, сейчас многие делают ошибку после цветения пионов, забывают, во-первых, их подкормить, что крайне важно, потому что вот именно сейчас, вот в тот самый момент, когда мы с вами разговариваем, у всех уже практически отцвели пионы. Ну, почти во всех, во многих регионах. И начинается загладка соцветий будущего года почек цветовых. Если сейчас их не подкормить и забыть их, не поливать, и будет очень сухая погода, на следующий год цветение пионов будет очень скудное.
3: А чем подкормим? Я вот знаю, есть корневин, чтобы корешки росли, а какой-нибудь бутовин есть, чтобы бутоны были побольше?
5: Но здесь важно выбирать какое-либо комплексное удобрение, то есть чтобы там было внутри как можно больше всего, но не много азота. Ну, все цветоводы знают, что азот, фосфор, калий – это как белки, жиры и углеводы для любого человека, также есть витаминчики. Так вот, азота выбираем, чтобы поменьше, больше фосфора и калия, микроэлементов, можно аминокислоты. То есть, ну, по сути, любое комплексное удобрение. Можно, кстати, как ни удивительно, выбирать осеннее удобрение сейчас для подкормки пионов. Оно тоже подойдет, потому что в нем, как правило, закладывается очень много всего полезного для растений. Но там мало азота, как раз то, что нам нужно, потому что быстрый такой старт сейчас пионам абсолютно не нужен. Ну, или какое-нибудь комплексное удобрение для цветов.
4: Мульчировать мы будем пионы?
5: Угу. Мульчировать. Мульчировать мы будем, если у нас песчаная почва, если мы не можем их своевременно поливать, потому что мульча – это сохранение влаги. То есть, если мы уезжаем и понимаем, что впереди у нас жара, мы хорошо поливаем, мульчируем, и это нам гарантирует то, что пионы, ну, доживут до следующих выходных, когда мы приедем и не засохнут. Угу.
3: Ну, вот уже...
5: Засохнуть они не засохнут, они просто пострадают.
3: Да, бутоны у нас уже отцветают к этому времени года, да, получается, мы как-то удаляем отцветающие бутоны?
5: Обязательно.
3: Угу.
5: Обязательно
3: бутоны
5: удаляем.
3: А как это влияет? Да, вообще, на что это влияет?
5: Ну, бутон – это, ну, считайте, как ребенок у женщины, да, то есть много питания и сил тратится матерью для того, чтобы выносить плод. Вот семена, которые закладываются вот в этих коробочках цветочных, они тоже требуют на себя питания. Поэтому, чтобы растение тратило питание не на семена, которые нам не нужны, а на закладывание почек будущего сезона цветочных, мы сейчас срезаем. Но когда мы срезаем, старайтесь максимально сохранить листья, потому что листья в том числе тоже кормят растения. Фотосинтез в школе же помните?
4: Помним.
5: Через лист вырабатывается очень много компонентов, которые являются питанием для листа. То есть 80% растений питания берет из земли, 20% через лист. Поэтому полностью скашивать листья сейчас ни в коем случае нельзя. Вы просто лишите питания свои растения.
4: То есть не обрезаем листья, получается, стебли тоже не обрезаем?
5: Только желательно, но можно 1-2 листочка убрать чисто в декоративных целях, ну, чтобы просто сохранить компактный красивый куст, потому что на самом деле листья у пионов, они симпатичные, из них даже бордюры можно создавать, если там обрабатывать их, чтобы не было болезней. Они не гнили, без пятен. Поэтому они живые изгороди из пионов. Почему бы нет? Ухожены, особенно у иток, гибридов, очень красивые резные листья. И их можно использовать в композиции именно в качестве зеленой какой-то массы.
3: А как правильно удалить бутон? Нужно с острым секатором, да, резким движением, чтобы не повредить стебель?
5: Ну, лучше просто, да, лучше просто обрезать или ножницами, или секатором, любым доступным способом. В общем-то, сильно...
3: Ну, не отрывать, да?
5: Не надо рвать. Ну, лучше не отрывать, потому что рваные раны, они всегда плохо.
4: От вредителей будем как-то защищать, нет?
5: Вы знаете, у пионов как таковых нет вредителей. Даже те самые злополучные муравьи, которых все почему-то гоняют с пионов, им абсолютно не вредят. Просто они питаются тем сладким нектаром, который вырабатывают бутоны у пионов. Но на растения, на их развитие, рост и цветение они не влияют никак. Единственный вред, который могут принести муравьи, это устроить муравейник у него в корнях. Тогда, да, пиону просто будет некомфортно.
3: Угу. Будем следить, чтобы муравьи не поселились в корнях наших пионов любимых. Спасибо большое за эту беседу. Мы много узнали про то, как продлить цветение пионов. С нами был ландшафтный дизайнер, цветовод, блогер, создатель школы садового и ландшафтного творчества «Сад как искусство» Лариса Кочелаева. Лариса, спасибо большое. До новых встреч.
5: Всего спасибо, доброго.
3: До свидания. Всего доброго. До свидания.
0: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк». Впервые в Геликоне. Великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы с 26 июня по 11 июля. Категория 16+. Для всех, кто уже проснулся.
6: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
3: Для того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его. Что критериум педагогики есть только один – свобода.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Как знать?
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И новости на эту минуту.
4: Кто с нами?
3: С нами кавказский лесной кот. Но он нас будет сегодня учить.
4: Очень хорошо.
3: И редкий кавказский лесной кот. Его заметили в национальном парке Краснодарского края. Фотоловушка на склоне хребта Кацехур поймала в объектив гуляющего хищника.
4: Гуляющего, но он просто отдыхал немножко. У него был выходной, никакой охоты. Он ходил, гулял, дышал воздухом, проветрил усы, думал о вечном кошачьем.
3: Дело в том, что данный вид диких кошек крайне скрытен. И увидеть его в естественной среде обитания – это очень большая удача.
4: Ну, правильно, это как соседа встретить, который всегда сверлит в 7 часов утра. Вроде бы он есть, но поймать его очень сложно.
3: Да, специалисты дирекции природных парков исследовали редкие виды растений, однако вместе с ними смогли полюбоваться и редкими представителями фауны.
4: Нашли за цветочками, нашли котика, классика, пошел за хлебом, вернулся с питомцем домой. Жена рада.
3: Кавказские лесные кошки занесены в Красную книгу России России и Краснодарского края. Сейчас в регионе насчитывается около 3500 таких особей.
4: Ну, 3500 это, с одной стороны, вроде бы как много, но, с другой стороны, совсем, конечно, немного. Понимаешь, у каждого свой характер, у этого котика. Ну, 3500, да... Немного.
3: Это уже, кстати, второй случай, когда хищник появляется перед людьми. В начале 26-го года его замечали в Буковом лесу полихроновой щели.
4: Ну, то есть котик просто поехал в тур гастрольный. И сегодня Буковый лес, завтра фотоловушки, потом, глядишь, будет интервью раздавать направо-налево.
3: Видео с этим зверем стало радостной уникальной находкой для работников Минприроды.
4: Ну, конечно, обычно только кусты и ветер, а тут внезапно кошачья усатая звезда.
3: Котик, как бы сказать, сделал свои дела, поиграл с цветочками и отправился дальше осматривать территорию.
4: Ну, правильно, как настоящий хозяин жизни. Сделал дела, поразвлекался, ушел, никому ничего не объясняя.
3: Вот чему-то учит нас этот герой, как делать дела?
4: Нет, герой нас учит ценить личное пространство и не светиться лишний раз, и всегда находить время поиграть с цветочками, с пиончиками.
3: Быть редким, но ярким. Я так вот читаю этот посыл. Появляться редко, но так, чтобы все запомнили.
4: И главное, исчезать красиво по-английски, как настоящий кот, и немного как идеальный отпуск.
3: В общем, берегите природу, потому что вы, может быть, следующий, кого заметит такой кот.
4: И он вас оценит или проигнорирует. Ну, скорее всего, второе.
3: И, конечно же, напоследок мудрость недели. Сейчас я достану мудрость недели из нашей волшебной шляпы.
4: Да.
3: Чем больше трудностей мы преодолеваем, тем легче принимаем свое будущее. Ну, проще говоря, временная нехватка ресурсов может стать самым ценным ресурсом в вашей жизни. Сказал Майкл Хаят.
4: Да, это не котик.
3: Не котик, это известный коуч,
4: вот,
3: который давайте. Учит нас жить правильно. И дружно. А с вами
4: как
3: были
4: кот Леопольд.
3: Ваши любимые ведущие Вахтанг Махарадзе.
4: Это я.
3: И Павел Картаев.
4: Это он.
3: До свидания.
4: Хорошего вечера.
3: Пока. Счастливо.
4: Пока.